замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Вот сколько лет слушаю эту песню и понимаю только лишь, что все очень запутано во взаимоотношениях лирических героев. А вот с городской иллюминацией по ночам все в порядке. Все светится, все сверкает, все горит. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 3 часа 17 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья. Ну, по возможности, яркой или, наоборот, спокойной. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше Владимир Высоцкий, «Антик» и «Фил Коллинз».

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: далеко понятие временное. Плюс ко всему, Алексей Глызин на Ретро-ФМ, 3 часа и 42 минуты. Друзья, из какого бы прекрасного далека до нас не доносились наши любимые песни, они выполняют главную свою функцию, согревают нам душу и дарят приятные воспоминания. Совсем скоро дуэт Maywood, ансамбль «Цветы» и «Стинг» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Мир, конечно же, стремительно меняется, причем летит вперед разными маршрутами, но есть один маршрут, который неизменен, причем нашими стараниями. Друзья, утренний экспресс прокладывает свой путь в направлении доброго и бодрого утра. Присоединяйтесь. Начиная с 4 часов, начнем заряжаться позитивом, узнавать всякие интересности, ну и поднимать себе настроение любимой музыкой здесь, на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот тут-то самое время предложить прокатиться. 4 утра, утренний экспресс отправляется в путь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Вот так вот романтически и лирически начинается наше сегодняшнее утреннее путешествие на утреннем экспрессе. Меня зовут Андрей Мареев. Рад поприветствовать вас, друзья. И, конечно же, пожелать доброго утра. Для начала давайте обратим свое внимание на гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 мая, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию

0: более убедительной. Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Давайте перестанем донимать медведицу вопросами. Я вам лучше расскажу, друзья, что будем делать в пути следования утреннего экспресса. Ну вот с гороскопом мы уже ознакомились. На очереди у нас ежедневник. Много чего интересного и увлекательного узнаем в обязательном порядке. Ну а начиная со следующего часа будет выходить в эфир рубрика «Позитив», в процессе которой, друзья, я предлагаю вам, более того, призываю вас делиться чем-нибудь хорошим, планами, настроением, достижениями, событиями, мыслями, соображениями. И автору самого позитивного сообщения отправится наш подарок от RetroFM. Это тостер. Друзья, обязательно подписывайтесь. Присылайте сообщение в наш канал в Максе и смски 5533. Не забывайте в начале слова писать RetroFM. Да, вот, подписывайтесь и, конечно же, указывайте также город, фамилию и телефон для того, чтобы ваш тостер без проблем отправился к вам. Это я говорю о том тостере, который в качестве приза отправится автору самого позитивного сообщения. Ну что, первым... Да, не... Первый выпуск рубрики «Позитив» через час, а до этого держим путь в сторону утра.

0: Не огорчаемся, не расстраиваемся, конечно же, не плачем, сохраняем отличное настроение, которое нам придется, нужно сохранить на весь рабочий день. Бонни М на Ретро FM, их версия знаменитой Боб Марлевской «No Woman, No Cry». А я предлагаю вам, друзья, ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 13 мая, год 2026. День рождения сегодня отмечает американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B, Стиви Вандер. Его слепота от рождения не помешала ему стать выдающимся музыкантом современности. Он певец с диапазоном голоса в 4 октавы, записал более 30 альбомов, 25 раз становился лауреатом престижной музыкальной премии Грэмми. Его «I Just Called to Say I Love You» — практически гимн всех влюбленных. Мы с большим удовольствием слушаем и сейчас на Ретро-ФМ. Также день рождения сегодня отмечает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков. Он самый опытный космонавт, совершивший наибольшее число космических полетов — 5, причем все в качестве командира корабля. Это непревзойденный пока мировой рекорд. За его плечами 145 суток в космосе, 2 выхода в открытый космос. Это он вместе с Виктором Савиных участвовал в программе спасения «Салют-7», когда была впервые выполнена стыковка с неуправляемой, неработоспособной станцией, после чего экипаж восстановил ее работоспособность. Сегодня день Черноморского флота, Военно-морского флота России. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 13 мая в 1783 году в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова вошли корабли Азовской флотилии, которые стали боевым ядром зарождающегося Черноморского флота. И теперь традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие акции. Сегодня день рождения застежки-липучки. Именно 13 мая в 1958 году швейцарский инженер Георг де Мистраль зарегистрировал свое изобретение и подарил миру необыкновенно удобный способ крепления. Застежка-липучка настолько быстро прижилась в быту человека, что трудно представить, как раньше человечество обходилось без нее. Особенно ее любят дети.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: И вот отчаянно не рекомендую эту песню группы «Блонди» ставить в качестве будильника. Почему? Ну, потому что все, что ставится в качестве будильника или рингтона на телефон, рано или поздно надоедает смертельно, и уже не хочется слушать, не получаешь того удовольствия. А эта песня достойна того, чтобы ее слушать с самым настоящим удовольствием. 4 часа и 42 минуты дальше «Альфавиль». Ансамбль космической музыки «Space» и Юрий Антонов на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Вот такая она, вечная молодость. И даже не в темпе песни дело, а в том, насколько душевный настрой приходит в тонус с помощью этих песен. Альфавиль на Ретро FM, 4 часа и 56 минут. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Утренний экспресс, второй час путешествия, полет нормальный, 5 часов утра в Москве.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ох, прошли. И действительно, вот натыкаешься периодически на эту мысль и как-то застываешь на несколько секунд в недоумении. Как прошли? Почему? Зачем прошли? Но, с другой стороны, оно и к лучшему. Иванушки Интернешнл на Ретро FM в 5.06.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 мая на календаре, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.

0: Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, начинается рубрика «Позитив». Я напомню основные ее основополагающие, я бы даже сказал, аспекты. Присылайте нам, пожалуйста, что-нибудь хорошее в сообщениях. Делитесь планами, делитесь событиями, делитесь мыслями своими. Может быть, о ком-то что-то хорошее хотите сказать. Ну или очень громко подумать почти вслух. Делайте это, присылайте сообщение в наш канал в Максе или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте. Давайте, пожалуйста, в начале сообщения писать «Ретро-ФМ». Безусловно, подписывайтесь, потому что позитив не должен быть обезличенным. Он должен громкие наши имена носить. Также было бы неплохо, если бы вы также в сообщении указывали фамилии, город и телефон. Это для того, чтобы тостер, который будет выдан в качестве приза автору лучшего сообщения, мог беспрепятственно преодолеть пространство и простор и достичь своего обладателя. Так, ну, по-моему, все уже со всеми определились. Еще раз напомню. В наш канал в Максе присылайте сообщения, друзья, и смски на номер 5533. В начале сообщения не забывайте писать «Ретро-ФМ». Рубрика «Позитив» открыта для всех желающих. Поехали!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На «Ретро-ФМ».

0: половину шестого утра, несомненно, она самая, любовь, ну и плюс ежедневник еще.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 13 мая, год 2026, на календаре среда. День рождения сегодня отмечает российская эстрадная певица Маша Распутина. Она известна благодаря необычайно глубокому характерному вокалу и эпатажному стилю. На ее счету множество хитов и сотрудничество с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. От всей души поздравляем Машу Распутину с днем рождения. Желаем счастья, красоты и творческих успехов. Также день рождения сегодня, 13 мая, отмечают летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков, американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B Стиви Вандер, российский космонавт-герой России Александр Калери, актриса театра и кино Людмила Нильская, американский баскетболист-киноактер Деннис Родман, английский актер, модель и музыкант, известный нам по фильму «Сумерки» Роберт Паттинсон. В этот день, в 1836 году, началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительство было закончено через 2 года. Поездка занимала 42 минуты, а средняя скорость движения была 32 км в час. 13 мая в 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени, а победителем стал итальянец Джузеппе Нино Фарина. По народному календарю в этот день наши предки наблюдали за восходом солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозовым, зато теплым и изобильным. Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Максим, Никита и Яков.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Да-да-да, что может быть позитивнее, чем 100 балерин? 5.42 в столице, друзья, рубрика «Позитив» на Ретро-ФМ. Открывает ее Вера из Владивостока, которая сообщает о большой радости. Ее ребенок занял первое место в соревнованиях по плаванию и получил очередной разряд. «Я очень счастлива», пишет Вера. Вера, мои поздравления и вам, и отпрыску. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Я ваш постоянный слушатель, пишет Евгений. Ваша программа — это самый лучший позитив. Работаю на даче под музыку, очень помогает. Евгений из Биробиджана. Большущий вам привет, Евгений. Так, Владимир, огромное спасибо за добрые слова в мой адрес, очень приятно. Светлана всем без исключения желает добрейшего утра, и вам, Света, тоже. 14 мая, 40 лет, как мы с женой Ириной узаконили наши отношения. Ждем эту дату, чтобы собраться и отметить с родственниками и друзьями. Постоянно слушаем Ретро-ФМ, музыка нашей юности и молодости. Всем добра и позитива желает Владимир из города Тюмени. Владимир, мои поздравления с наступающим торжеством вас.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Неофертан. Подробности в автосалоне.
0: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Цып-цып-цып, мои цыплятки. Практически вот так вот можно охарактеризовать и чуточку даже очень вольно перевести от Сабрины на Ретро-ФМ. Звучит этот призыв 5 часов и 56 минут. Друзья, утро начинаем весело.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Доброе утро! Никуда от нас не денется, мы настигнем его на утреннем экспрессе. 6 часов в столице уже, друзья, просыпаемся.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: утро должно начинаться не только бодро, не только по-доброму, но и красиво. И вот эта песня от дуэта Eurythmics наглядное тому музыкальное подтверждение. 6:06 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю вам доброго утра, друзья. Ну и небольшая остановочка утреннего экспресса на станции «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 мая на календаре, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделают вашу позицию более убедительной. Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну, вот здесь просто инструкции присылают, как начинать доброе утро. Доброе утро всем, пишет Андрей. Проснулся, сам себе в зеркале улыбнулся, включил ретро-ФМ, а тут Ирина Аллегрова с песней «Привет, Андрей». Да, мы умеем так сделать. И у меня дежавю. Несколько лет назад было то же самое. Посмотрев на миниатюрную фирменную зелено-черного цвета соковыжималку от ретро-ФМ, испытал эйфорию, улыбнулся еще раз. Да, друзья, на сей раз автор самого позитивного сообщения получит в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер, что тоже, согласитесь, бодрит, веселит и позволяет ощутить некие гастрономические радости. Так, Татьяна пишет из... Откуда? Татьяна, откуда вы? Ну, скажите же. Так, из школы номер 40. Вот это все, что я мог добиться. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пламен... А, вот, из Новороссийска, Татьяна. Еду на работу, на душе очень радостно. Ведь до конца учебного года осталось ровно 2 недели. Счастливы мы, учителя. Счастливы наши ученики, а больше всего их родители. Всем успешного завершения года, а выпускникам... Легкой сдачи экзаменов желает Татьяна Андреевна из школы номер 40 города Новороссийска. Мои поздравления. Иногда ожидание праздника, Татьяна, бывает лучше самого праздника. Это я в том смысле, вот так долго учителя ждут завершения учебного года, а потом будут тосковать, говорить, когда же эти несносные мальчишки и девчонки вновь придут в школу. Так, Элла пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас большая радость. Наконец-то закончился ремонт. Вся семья снова собралась за большим столом. Вместе завтрак и ужин. Дети тестируют новые краны, новую ванну, радуются, веселятся, бегают по квартире. Еще впереди новые заботы. Приобрести подушки, одеяло, мебель, зеркала. Но это приятно. Под любимую музыку устраивать в доме позитив. Это классно. Всем привет из Перми от Эллы. Здорово, продолжаем в том же духе, друзья.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Мне кажется, кто бы ни исполнял подобного рода песни, сюжет их будет одинаков. Эй, красавица, посмотри на меня, не уходи далеко, давай познакомимся. Рой Орбисон на Ретро FM в 6.30. Самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 13 мая, год 2026, день рождения сегодня отмечает американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B, Стиви Уандер. Его слепота от рождения не помешала ему стать выдающимся музыкантом современности. Он певец с диапазоном голоса в 4 октавы, записал более 30 альбомов, 25 раз становился лауреатом престижной музыкальной премии Грэмми. Его «I just called to say I love you» практически гимн всех влюбленных мы с большим удовольствием слушаем и сейчас на Ретро-ФМ. В этот день, в 1950 году, в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени, а победителем стал итальянский гонщик Джузеппе Нино Фарина. 13 мая 1991 году, 35 лет назад, впервые в телевизионный эфир вышла информационная программа «Вести» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Эту передачу по праву можно отнести к ветеранам программ российского телевидения. Выход в эфир этой информационной программы ознаменовал собой и начало работы канала РТР, ныне телеканал «Россия-1». Поздравляем коллег, желаем успеха и процветания. Сегодня день Черноморского флота ВМФ России. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 13 мая в 1783 году в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова вошли корабли Азовской флотилии, которые стали боевым ядром зарождающегося Черноморского флота. И теперь традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие акции. А еще сегодня отмечается Всемирный день одуванчика, Всемирный день техники для будущего, День грозового гонга, День прыгающей лягушки, День лепрекона, Международный день хумуса, День яблочного пирога и Всемирный день коктейля.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Слушайте, ну это совершенно волшебное сообщение, оно коротенькое, оно без подписи, но невероятно оптимистичное. Из Челябинска. Доброе утро всем, пусть этот день подарит вам море улыбок, теплых встреч и маленьких радостей. Помните, что впереди выходные и, наконец-то, лето. Ну, друзья, раз уж даже в Челябинске лето, то нам вообще грех жаловаться. Так, привет, любимый Ретро-ФМ. С позитивным настроением вышла в свои выходные. Передаю привет коллегам бухгалтерии Барнаула РТК. Легких вам рабочих дней желает Людмила. Людмила, и вам тоже хорошенько и с удовольствием поработать. И самое главное, результативно. Так, всем привет, всем хорошего настроения. А мы трудимся, не щадя себя. Одно радует, в июне отпуск. А пока и поработать можно. Всем добра желает Алексей из Кемерово. Так, здравствуйте, моя любимая Ретро-ФМ. Хочу поделиться радостью. Я выиграл соковыжималку в вашей программе. Получила ее, чему несказанно рада, пишет нам Светлана из Воткинска. Светлана, видите, как здорово. Мы тоже очень рады. Помните, как Петров и Васечкин в фильме, да? Берта пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. У моего ребенка сегодня экватор. Желаю моему сыну Глебу легкой службы. Мы, родители, считаем каждый день. Любим тебя, сынуля, и гордимся». Это Берта из Перми. Я так понимаю, Глеб моряк военный. Удачи. Так, ну и еще одно сообщение. У нас Надежда из Ленинска-Кузнецкого выиграла. Что она выиграла? Тостер, и получила его уже. И теперь готовит очень вкусные бутербродики. А у них выпал снег. Да что ж такое? С погодой у вас как-то не ладится там. Друзья, волевым решением я отправляю тостер сегодня, знаете кому? Владимиру в город Тюмень. У него завтра 40 лет, как он узаконил свои отношения со своей женой Ириной. Они ждут эту дату и собираются отметить ее с родственниками и друзьями. Владимир, Ирина, мои вам поздравления. Ну и примите наш скромный, нет, не скромный подарок. Замечательный тостер от Ретро-ФМ. Друзья, огромное спасибо всем, кто делился позитивом. Вы, конечно же, молодцы. Всем доброго утра.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 188 000 рублей. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Но вот так вот бодрячком, друзья, что называется, на позитиве заканчивает сегодняшнее путешествие утреннего экспресса. Пункт назначения, вот он, пересадка, станция «Первая смена». Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ начнется уже буквально через 5 минут. Вас встретят Саша и Рита. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам настроения и продуктивного рабочего дня. Счастливо.
1: На встречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Водоли» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
11: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
12: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
13: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
17: RetroFM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот так уже быстро и среда к нам приблизилась. Всем здравствуйте, это первая смена на Ретро FM. Чего больше всего хочется в 7.00? Свежих новостей. Вадим Ривман, пожалуйста, организуйте.
1: Да, расскажу, конечно, с удовольствием. Доброе утро. Итак, россиянам разрешили проходить на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент продлится до апреля будущего года, охватит аэропорты пока. Только Пулково и Шереметьево, об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетный контроль в ускоренном режиме с помощью единой биометрической системы. Сначала сервис заработает в двух аэропортах на рейсах Аэрофлот между Москвой и Петербургом. Однако другие воздушные гавани и авиаперевозчики смогут присоединиться к эксперименту при наличии технической готовности инфраструктуры. Обломки беспилотника упали на территории одного из предприятий Кубани, как сообщил оперативный штаб региона. Обломки попали на территорию одного из предприятий в поселке Волна, это Темрюкский район. По предварительным данным, пострадал один человек. В оперштабе добавили, что на территории предприятия загорелось оборудование. Ранее беспилотники атаковали село Соловьевка в Брянской области, там пострадали два человека. Дональд Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США в качестве 51-го штата. В одной из соцсетей американский лидер опубликовал картинку, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага, а сверху написано «51-й штат». Напомню, что в начале января штат провели операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент этой страны Николас Мадуро. Его доставили в Нью-Йорк, поместили под стражу. Власти штатов обвиняют Мадуро в причастности к торговле наркотиками. В столице начинаются плановые отключения горячей воды. Уже сегодня ее перекроют в нескольких районах города. Как правило, воду отключают на 10 дней. Узнать, когда именно горячего водоснабжения не будет по вашему адресу, можно на сайте mos.ru. Воду в Москве отключают после окончания отопительного сезона, чтобы проверить и при необходимости отремонтировать коммуникации и подготовить их к будущей зиме. Ну и последнее. В Берлине воспитанник детского сада откопал во время прогулки настоящий клад. По данным столичной полиции, ценные вещи, в числе которых серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, 6000 евро и даже небольшой золотой слиток. Все это оказалось зарыто в землю под кустами. Воспитанница детского сада вместе с отцом ребенка собрала ценности, передала их правоохранителям. Сейчас стражи порядка выясняют происхождение вещей, проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу, но пока таких заявлений о пропаже не поступало. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля. 79 копеек, евро 87.38. А на Ретро FM начинается первая смена. С добрым утром!

0: Ну что, проснулись? Приветствуем всех.
1: Доброе утро.
0: Саша, Арит на местах. Первая смена. Нейрохит уже заряжен. Хиты тоже стучатся. Дайте нам уже ворваться в
1: Давай
0: эту среду.
1: Давай еще что-нибудь со словом хит. Ну, ты сказал нейрохит, хиты заряжены и...
0: Даблхит.
1: Даблхит, все, хорошо, тоже готов. Что бы это
0: Сначала
1: ни было.
0: Сначала Modern Talking, потом Руки вверх. Их именно так называют обычно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так-так, гороскоп на 13 мая, на среду. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Тогда стоит принимать решения и брать обязательства.
2: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Далее тельцы. Вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
2: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы, роль эксперта или наставника сегодня дается естественно, знание будет передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картинкой.
2: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Скорпионы, физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы, проявите небольшое внимание к человеку рядом, это способствует позитивной атмосфере.
1: Далее козероги. Мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделают вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: А для того, чтобы быть бодрым, не надо дождаться вечера. Давайте вместе с первой сменой.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Начнем утро в бодрейшем настроении, с любимыми хитами и...
1: И с завтраком. Ну, 7.13 по Москве, многие завтракают, а я расскажу по, так сказать, ну, по следам майских. В общем, россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка. И я думаю, а я-то что не догадалась?
0: Под ключ, да?
1: Да, муж фактически на час, а может, на, ну, смотря сколько шашлык жарится и смотря с чего он. Все началось с объявления, собственно, мужа на час в интернете. Две девушки позвали парня, который просто приехал пожарить мясо. Видео с этим заказом, естественно, залетело. Оказалось, что спрос просто огромный. Ну и все, теперь девчонки массово ищут выездного шашлычника, спрашивают цены, уточняют, есть ли возможность сразу несколько шашлыков на разных мангалах жарить. Ну, потому что там такие-то начинки, такие другие.
0: Но их больше мясо интересует? Или все-таки там идет какое-то общение? То, может быть, там, если просто пожарить, да, не знаю, 20 тысяч в час, а если постоянно стоять и пару советов еще дать, как надо, тогда 55 тысяч в час.
1: Александр, а ты льстишь всем мужчинам. То есть 20 тысяч это с вами просто мясо пожарить. 55 поговорить.
0: А ты думала,
1: полтораха.
0: Мужское время, оно
1: мясо
0: мало
1: пожарили,
0: стоит.
1: До свидания, мы с вами обо всем поговорим, девчонки.
0: Вот и покупайте готовое в ресторане, а мы с мужичками пожарим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня у нас день финансовой грамотности. Я говорю не только про нас двоих, а вообще.
2: Потому что мы, очевидно, не празднуем.
1: Собственно, да. Есть чем заняться, есть чему научиться. Ну, давным-давно, там почти 30 лет назад, издан указ был в этот день об основании первого банка в России. И тут началось. Да, но сегодня банков у нас уже много, а вот грамотности не очень. И сегодня, я думаю, эту тему мы будем рассматривать просто под микроскопом для того, чтобы чему-то научиться, поделиться какими-то лайфхаками, поделиться грамотностью, тем, как нужно управлять. Потому что финансовая грамотность, как говорят эксперты, это не про то, чтобы просто экономить или запрещать себе, да, что-то покупать, а грамотно ими распоряжаться.
2: Я
1: покупать
2: не знаю,
1: можно,
2: о чем ты говоришь,
1: но вообще только надо думать. Например, вот когда идешь куда-нибудь в гипермаркет, ну, всегда говорят, ходи только на сытый желудок. Никогда, ни в коем случае голодным нельзя ходить. Или вот правила нижних и верхних полок. Самые дорогие товары и бренды с высокой наценкой всегда стоят на уровне глаз. Это хитрость маркетинговая, которую надо понимать, вычислять и избегать вот таких вещей. Ну, это как детский товар тоже на уровне, пока да, с кассой постоим в гипермаркете, и еще три яичка, пожалуйста, нам тоже заверните.
2: Друзья, это все была теория, а теперь о практике. А какой ваш самый финансовый грамотный вот поступок, да? Или наоборот, вообще неграмотный поступок? Может быть, вы чем-то гордитесь, а чем-то вообще не гордитесь, но вспоминаете, типа, ух, зато как мы с девчонками погуляли. В общем, может быть, про сам контроль на маркетплейсах. Он вообще существует или о нем только говорят?
1: А вот насчет маркетплейсов, говорят, есть правило 48 часов. Если добавил товар в корзину, там, в избранное, ну, сразу не оплачиваешь. 48 часов потерпеть, согласен, это почти невозможно.
2: Это пытка.
1: Но если 48 часов прошло, и ты чувствуешь, что все, дофаминовый импульс этот ушел, все, не покупаешь,
2: ага, а если твой
1: легче
2: размер забрали, и что делать тогда?
1: Вот поэтому у тебя и нет денег. Поэтому, ребята, сегодня мы будем обсуждать, а у кого же деньги эти есть и как правильно ими распоряжаться. Давайте делиться друг с другом. У нас есть соцсети, откуда мы обязательно совсем скоро возьмем ваше сообщение и обсудим это подробнее. И, кстати, тоже дадим еще несколько лайфхаков от профессионалов, которым это как будто бы удается.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила!
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
7: Возрастное ограничение 16+.
16: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: для полного счастья не хватает девочки синеглазые. А вот мне кажется, для полноценного лета нам, всей большой команде Ретрека, не хватает нашей суперпоездки. Круиза на этот раз уже 2026, да еще и по новому маршруту.
1: Но есть хорошая новость, он состоится. Ребята, так, с 18 по 28 июля мы идем с Астория Гранде по морям. Заходим в Стамбул, а потом как? Идем до Греции. Но, конечно, не одни, потому что, ну, веселее это вместе в хорошей компании.
0: Да-да-да, с нами будет группа «Плазма», группа «Лицей», группа «Вирус», Саша Айвазов будет.
1: Да, и что мы только вместе не будем делать? Значит, концерты точно будут, вечеринки на верхней палубе будут, квизы 100%, загар, волейбол, вкусная еда, ну и спортзал для самых отчаянных, конечно же.
0: Ну и отдельно напоминаем тем, кому посчастливилось выиграть одну из 15 поездок на двоих с полностью оплаченным проживанием, что уже пора готовиться. А Вадим Рим готовиться не надо. Вот они новости тут как тут уже.
2: Подготовил, читаю. Доброе утро, привет. Итак, для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, сейчас регионы организуют обеды по-своему. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора. Разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – это раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок. В перечень вошли десятки субъектов по всей стране. В частности, в Центральной России это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская, Ярославская области. На северо-западе – Карелия, Коми, Петербург, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На юге опасность сохраняется в Крыму и Севастополе. В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. В подмосковных Мытищах горит производственное здание. Как сообщили в МЧС, пожар произошел в деревне Сухарево. Там горит здание, где производится мебель. Площадь пожара 1000 квадратов. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение – 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Двое из них набрали по 300 баллов, еще 29 – по 200. В региональном парламенте подчеркнули, что такие выплаты призваны мотивировать и самих школьников, и их наставников. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Я тут подумал, кто рано встает, тот либо первая смена, либо нейросеть.
2: Тот но раньше
1: никто,
2: не поет.
1: Никто раньше не просыпается.
2: Да, как тебе мои стихи?
1: Великолепно.
2: Я создаю, наверное...
1: Я отдам этот текст джингл.
2: Хорошо, я создаю сборник стихов и еду по городам. Если не хотите этого, друзья, скидывайте по сотке. Вот, мы как раз сегодня говорим
1: это
2: о
1: знаменитое
2: финансовой...
1: правило караоке, да.
2: Грамотности.
1: Можете скидываться, да, чтобы я пел,
2: чтобы
1: или чтобы я не пела.
2: Не случилось. А мы очень хотим, чтобы пели вы, потому что у нас впереди нейрохит, и мы, знаете, такие, мы, наоборот, готовы вам подарок дарить, потому что у нас есть беспроводные наушники, у нас есть годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Поэтому просто позвоните и спойте с нами. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
3: Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы.
6: Хочу на шашлыки!
7: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
8: Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
15: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
16: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Цена действует на выделенный ассортимент.
3: Ретро-ФМ.

0: Начинаем нашу музыкальную игру, где всем известные хиты звучат по-новому благодаря трудам нейросети. Итак, Светлана из Нижнего на связи. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Светлана, расскажите, мы сегодня говорим про, значит, финансовую грамотность, потому что сегодня, значит, в 1754 году был издан указ об основании первого банка в России. Есть вот ваш самый грамотный или, наоборот, вообще неграмотный поступок финансовый?
1: Ну, даже не знаю, как так сразу сказать.
2: Ну, никогда не тратили деньги на «хочу».
1: Нет, ну, да, тратила, конечно, тратила.
0: На
1: ковер,
0: что?
1: Например.
2: Ковер. Радует глаз?
0: Вот оно, первое чистосердечное признание. Но он стоил того, да.
1: Радует глаз.
0: Тогда это грамотно.
2: Все. Тогда мы взяли и оправдали вас. Суд вас оправдал. Теперь к песне.
0: Даем условно годик, да-да-да. Все равно следите внимательно за финансами, а мы посмотрим за ковром. Итак, Светлана, сейчас будет две подсказки музыкальные, а может быть даже одна, если вы справитесь сразу, сходу. Если с первой подсказки, то будет вам подарок беспроводные наушники. И если со второй, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Все понятно? Вы готовы?
1: Да, готова.
2: Слушаем внимательно.
0: Поехали.

0: хорошее исполнение, модненькое. Но не то. Оригинал лучше.
1: Так.
2: А, это, наверное, вот «Скажи мне, да, не говори». А, это «Шура», «Шура».
1: Думаете, «Шура». Хорошо. А
0: приняли.
1: У нас есть вторая подсказка.
0: Давайте вторую просто послушаем.
1: Оставите ли вы эту версию?
2: А,
1: Рух,
2: подождите. Или, может быть, что-то «Не говори, нет». Руки вверх, наверное, это.
1: Хорошо, давайте вторую подсказку.
0: Давайте вторую подсказку, но первую мы приняли.
2: А, все, поняла. Отшумели летние.
0: Это как Шура. С ковром, понимаете? Решили брать, надо брать.
1: Да-да-да.
0: Сказали «Шура», Шура, надо продолжать.
1: Следовать своему пути и быть уверенной. Ну что, я попрошу поставить оригинал на секундочку, так, чтобы мы убедились на все 100, что это не «Руки вверх».
2: Да-да-да. Но сказала осень, зиму жди. Но не стала осень, зиму ждать. Остаемся с вами зимовать.
0: Ну,
1: так душевно. Как даже колыбельная такая приятная получилась. Светлана, поздравляем. Ура, ура, с первой подсказки.
0: Беспроводные наушники ваши.
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Вам огромное спасибо большое, что позвонили.
1: Да, с победой поздравляем. Оставайтесь с нами и послушайте оригинал «Шуры». Отшумели летние дожди на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.51, сегодня говорим про финансовую грамотность. Вы спросите, почему? Да вот говорят, именно в этот день первый банк в России появился. Почти 300 лет назад, чуть меньше. И вот мы решили с вами поговорить. А что значит финансовая грамотность себя вести, а что нет? И делимся еще своими поступками. Можно теми, которые прям вот стыдно, но сделал. Поэтому честно рассказал в соцсетях. Влад пишет, доброе утро. Купил за 200, продал за 1000. Вот так, финансово грамотно.
2: Нормально.
1: Математическая формула успеха. А Влад, надеюсь, получалось.
2: Что конкретно? Расскажите тоже, интересно же.
1: Ну, не знаю, дом далее. За 200 миллионов купил, за миллиард продал.
2: Галина пишет, а я вот горжусь тем, что догадалась к зиме купить зимнюю резину на 4 колеса, когда денег было на 2,5 колеса за наличку, а 2 в рассрочку на 3 месяца. В общем, зиму на них ездила и зиму платила. Гениально! Пишет нам Галина. Молодец!
1: Да. Ирина пишет, не надо экономить, нужно больше зарабатывать. Вот я полностью согласен с этим правилом, потому что иногда финансовый грамотный начинает воспринимать только как самоограничение какое-то и отказ от чего-то. Но можно же и стремиться к большим заработкам. Доброе утро. Я жуткая транжира, пишет Ольга. Ну а что? Имею
2: мои,
1: право.
2: Мои.
1: Свои транжирю, честно заработанные. Не жалею денег ни на еду, ни на одежду, ни на котиков. И тут появляется фотография доказательства. Это очень классно, не думать об экономии. Ольга, поздравляем, что у вас есть такая возможность.
2: Чтобы мы все так жили.
1: Это да.
2: Так, далее нам пишет утка из Египта. Так и написано. А в магазин нужно ходить со своим пакетом 10-летней давности, чтобы не покупать там. В целом экономия. Нервов не факт.
1: Да, Андрей, могу дать полезный финансовый совет, но только за деньги. Угу. Хорошо, мы к вам обратимся.
2: Далее Ольга пишет. Доброе утро. Чтобы быть экономнее, нужно ходить по магазинам с наличкой. О боже, это действительно работает. В ограниченном количестве. Но рядом всегда должен быть муж с карточкой на всякий случай. Можно он на всякий случай еще рядом со мной будет ходить. Только, у нас только финансовые отношения. Честное слово.
1: Я думаю, очень многие согласятся. А чего тут такого? Ну, в общем, принимаем заявки. Пишите, в том числе в наших соцсетях, а мы чуть позже обязательно вернемся к теме финансовой грамотности.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
10: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
12: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
12: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
13: Ретро-ФМ.

0: Столица 8.00. Это первая смена. Саша, Рита и Вадим Ривман. Несущие новости. Не хватает только плаща этому герою новостей. Да, Вадим Ривман с нами, как всегда, про актуальное. Доброе утро.
1: Обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, пожар на территории московского культурно-развлекательного комплекса «Измайловский Кремль» удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. При этом обрушилась кровля горящего здания на площади 2500 квадратов. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. По данным Минобороны, беспилотники сбивали в частности над Белгородской, Курской, Ростовской, Рязанской, Астраханской областями, над Краснодарским краем, Калмыкией и Крымом. Несколько дронов перехватили над Азовским и Черным морями. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обломки одного из сбитых дронов попали в промышленный объект. Объект Ярославля, никто не пострадал. В оперштабе Краснодарского края рассказали, что обломки упали на территории одного из предприятий в поселке Волна, это Темрюкский район. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что над регионом сбили около двух десятков беспилотников в городах Каменск, Шахтинский и Новошахтинск. И еще в четырех районах области жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле. Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на государственной границе из-за ситуации с хантавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций, отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация в нашей стране остается стабильной и контролируемой. Вирусологи призывают россиян не поддаваться панике из-за сообщений о хантавирусах. Сегодня до 9 утра в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Причина – густой туман с видимостью от 100 до 500 метров. При этом синоптики обещают, что неделя вообще будет облачной, но по-настоящему теплой. По прогнозам, в начале следующей недели дожди в столице прекратятся, а температура поднимется до плюс 28. Ну и последнее. В Екатеринбурге произошел необычный случай. Мужчина после ночного застолья пришел в себя уже в грузовом поезде, который направлялся в сторону Тюмени. Проснувшись утром, гражданин понял, что находится в вагоне, наполненном углем. Шокированный произошедшим, он записал видео для своего коллеги, предупредив, что не сможет сегодня выйти на работу. Как именно житель Екатеринбурга оказался в составе грузового поезда, остается загадкой. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: 3:09, столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, а если не про столицу, а про Екат, вот это интересно, про необычный случай. Мужчина после ночного застолья пришел в себя уже в грузовом поезде. Интересно, а вот уголь может быть уважительной причиной прогула на работе?
2: Ну, смотри, я сегодня видела уже это видео.
1: Да.
2: В целом, думаю, может, конечно же, потому что, ну, куда в таком виде идти? Вот. А с другой стороны, это ли не финансовое планирование, о котором мы сегодня говорим?
1: А может быть, это врач прописал? Некоторые, знаешь, над картошкой подышать. Над углем подышите, вот, как бы, и все. Алкогольная зависимость вся пройдет моментально.
0: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда, если кто вдруг потерялся, 13 мая. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решения и брать обязательства.
2: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
2: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы, роль эксперта или наставника сегодня даст, естественно, знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной.
2: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Скорпионы, физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы, проявите небольшое внимание к человеку рядом, это поспособствует позитивной атмосфере.
1: Козероги, мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы, финансовые ожидания утра могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: Ну а просыпаться бодрым нужно прямо сейчас.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: 8.13, точное московское время. Наверняка слышала фразу «как белка в колесе». Да?
2: Конечно.
1: Какие ассоциации сразу?
2: Ну, крутишься, как белка в колесе. Вот так вот бегаешь, бегаешь, что-то занят бесконечно.
1: Ну и бесполезно.
2: Ну, скорее всего,
1: да. Да-да-да. А вот на самом деле, мне кажется, совсем скоро эта фраза может принять другое значение. По крайней мере, благодаря хомякам в колесе.
2: Ага.
1: Один подросток-изобретатель заставил хомяка заряжать телефон. Ну и процесс ты уже примерно представляешь, я расшифрую. В общем, юный изобретатель создал такое необычное приспособление, преобразующее движение колеса, в котором бегает, соответственно, питомец, в электрическую энергию.
2: Ага.
1: Да, по словам парня, его две вещи вдохновили: ветряки, постоянный шум по ночам. Ну вот представляешь, да, вот бегает, бегает, бегает, бегает. Как бы ему же не запретишь,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, хомяк.
1: Вот, только если съешь. Так вот, после нескольких неудачных попыток молодой человек создал такую систему. Как к своей новой работе отнесся хомяк, пока неизвестно, а возможно, его и не предупреждают. Но у телефона всегда больше 80%.
2: То есть, типа, ладно, бегай, но пусть от тебя хоть какой-то толк.
1: Конечно, такая динамо-машина, которую даже как бы не надо там, не знаю, заряжать, батарейки менять. Просто беги.
2: Слушай, ну, Форест, беги. Ну, нас тогда подумайте, что можно делать с котиками и собачками.
1: У нас, в принципе, освещение мог бы заниматься звукорежиссер Сашка. Он же любит на батуте прыгать, да?
2: Вот.
1: Если настроить правильно этот механизм, то мы тут еще и квартал осветим весь.
2: Слушай, полезный человек во всех смыслах.
0: На Ретро FM.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better not.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, время поговорить о финансовой грамотности. Да-да-да, даже если вы не имеете понятия, они никогда не практиковали, по крайней мере, послушайте, надеюсь, умных людей, которые пишут нам сообщения в социальных сетях, а мы ими с удовольствием делимся с вами, ну, надеемся, что это рецепт. Доброе утро. Нет денег, нет проблем, нет вопросов, на что потратить. Наталья, но это тоже подход в жизни. Не самый веселый, конечно, но, я думаю, система рабочая.
2: Так, я думаю, ну, я сейчас немножечко переделал название магазина, хотя это может быть и название, и просто, как сказать, система. Вот.
1: Да.
2: Значит, доброе утро, пишет нам Наталья. Мне в этом плане особо нечем, ну, видимо, хвастаться.
1: Да.
2: О чем можно говорить женщине, которая только что чуть не подралась с мужем в магазине фиксированных цен? Говорит, бери, чего надо, да пойдем. В смысле, бери? Это же фиксированные цены, говорю, он ничего не понимает. Женщина.
1: Драка была оправдана.
2: Да, и потом в новостях у Вадима Ривмана. А Наталья Жихарева подралась со своим мужем в поисках, ну и так далее.
1: Николай, здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Моя финансовая грамотность заключается в том, что я правильно выбрал жену. И сейчас совсем не переживаю. Спокойно работаю на финансовую грамотность для жены. Спасибо.
2: Далее.
1: Это спасибо, видимо, лично жене.
2: Другая Наталья пишет. Вот мне нравится ее мысль. У меня такая же. А, доброе утро. Да нет денег, нет и проблем. Нет вопросов, на что потратить, понимаешь?
1: Ну да, да, говорили.
2: Мне что-нибудь про косметолог. А ты что, никогда ничего не колола? Нет? Я говорю, да, девчонки, да, все нормально, как бы, да, нет денежек, нет кольчиков. Все нормально, живем как бы, как есть. Далее, Влад нам пишет, продолжение поста, значит, своего. Стоимость огурцов у производителя, который, видимо, покупает, 17,97. В магазин отдаем по 89,85.
1: Угу.
2: Магазин делает еще свою наценку. Ну и все, и моя финансовая грамотность позволяет просто увеличивать стоимость товара минимум в 5 раз. Влад, нам так, нужно понимать, сейчас... где эти огурцы по, что там, 17 с чем-то.
1: Исповедь рыбака.
2: Да.
1: Андрей пишет. Иду на рынок рыболовных принадлежностей, как кролик под гипнозом взгляда удава. Ничего не могу с собой поделать. Но банковскую карту оставляю дома, а наличкой беру не больше 5000. Можно брать и меньше, но тогда есть риск получить сердечный приступ. Андрей, ну вы нашли ту золотую середину, ту сумму, которую можно и потратить, и остаться, в общем-то, еще на плаву, ну и быть счастливым человеком.
2: Вероника нам написала, знаешь, как люди меняются под воздействием того или иного фактора, вот очень жизненно. Доброе утро. Перед походом в магазин надо помнить, написать список, быть сытой, не смотреть на ценники со скидками. А, это в идеале. А когда покупаю для внука, тормоза вообще отключаются. Ну и все, как бы для любимого внучка-то, а берем все вообще.
1: А если да, внук или внучка посмотрит так глазами, просто постоит безмолвно на куколку, посмотрит. Ну, давай, бабушка, доставай кошелек. В общем, ждем ваши сообщения. Обязательно к ним вернемся. Есть в группе Ресмина ВКонтакте. Возможность такая писать. В Максе можно писать. В общем,
2: да,
1: находите нас, а мы обязательно найдем вас.
2: И расскажите еще, ну вот что же, никто не делится. Ваша самая финансовая либо грамотная история, либо неграмотная.
1: Даже неграмотная будет веселее.
2: Конечно.
1: Давайте делиться честно.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку равняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: И сразу ролик перед глазами с круизом. Ну ладно, ладно. Как, кого не вспомни, все про круиз. Про участницу нашего круиза Retro FM 2025. Вспомнил? Ингрид на Retro FM.
1: Да, я продолжим. Еще кое-что вспомнила. Мамма мия! У пьющих пар лучше отношения, а жизнь дольше. Это психологи сказали.
0: Не зря я своей
1: все
0: об этом
1: было
0: говорил.
1: Не зря. Короче, говорят, что если в паре предпочитают, ну, во-первых, выпить вдвоем, да? Ребята, вашему здоровью вредит, но как бы отношения тоже не мыть.
0: Разговор можно теперь начать с фразы «Тебе что, плевать на наши отношения?»
1: Конечно,
0: на нашу семью, у нас дети.
1: А если еще в паре предпочитают примерно одинаковые напитки, понимаешь? Вот, отношения крепче, доверительнее, так. Реже разводятся.
0: А если еще и оба футбол любят посмотреть?
1: Ну, это уже вообще, ты чего? Ну, это так вообще можно, интересно?
0: Я отойду на секунду, напишу смс счастье.
1: Любимая.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Самозанятые не обязаны делать отчисления в социальный фонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию, пишет ТАСС. В Казань поступили два новых электропоезда, которые заменят устаревшие составы на маршруте Казань-Ижевск. В шестивагонном поезде 540 сидячих мест. Время в пути до Ижевска составит чуть более 5 часов. Составы оформят в фирменном стиле. Один Удмуртии, другой Татарстана. С привязкой к 140-летию Габдулы-Тукая. Электрички будут курсировать утром и вечером в обе стороны, пишет ТАЦ-центр. В Казани запускают городские фонтаны. Первым в этом сезоне заработал фонтан на набережной Казанки. Заработает объект и в сквере Славы. Подачу воды возобновляют в фонтанах на улице Баумана, в сквере Белинского, парке Петрова и на площади перед Дворцом культуры железнодорожников. Вводится в работу полный комплекс на протоке Булак. Завершение работ по запуску всех городских фонтанов намечено на середину мая. 16 мая на территории Казанского ипподрома в рамках Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум» пройдут конные скачки и международный чемпионат жокеев, пишет московский комсомолец. Главная цель мероприятия – показать высокий потенциал российского коннозаводства, укрепить международное сотрудничество в области конного спорта и зарекомендовать Казань как площадку для проведения масштабных конных соревнований. Программа включает зрелищные скачки и бега, отражающие разнообразие пород и направлений коннозаводства. Помимо спортивных соревнований, гостей ждут выставки, тематические фотозоны и развлекательные программы. Вход на трибуны для зрителей свободный. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
2: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: Так, 8.35. Давненько мы не играли. И давненько у нас не было фейк-контроль, так чтобы прям и 3 из 3.
1: Да, друзья, а прямо сейчас будет у вас такая возможность позвонить, отгадать за 3 из 3. Получаем сертификат в Marketplace на 5000 рублей, за 2, на 3000 рублей.
0: Ну и самое конечно, главное...
1: Наша любименькая термокружка всего лишь за какой-то один ответ. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Профсоюзной до Московской. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая. И по Бутлерову от Курашова до Правовулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
8: Телефон рекламной службы Retro-FM 554 20.

0: Контроль. Первые СМИ.
1: Так, 8.42, точное московское, начнем фейк-контроль. Дмитрий из Новосибирска будет биться сегодня, а может за кружку, а может за сертификаты, сейчас узнаем. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте,
3: доброе утро.
1: Доброе, добро пожаловать. И,
2: доброе.
1: Давайте сразу выбирать тему. У нас для вас есть Пушкин, у нас для вас есть Тарантино и есть Чебурашка. На любой вкус.
2: А давайте Пушкина.
3: Пушкина.
1: Давайте.
3: Это всегда, знаете как, не знаю, что говорить, говори Пушкин, может попадешь, в ЧГКшники говорят, и вот вы и попали. Ну что же, первый факт. В лицее Пушкин получил прозвище «Француз». Правда или нет?
2: Нет, это неправда.
3: И это? А на самом деле, вы не поверите, это правда. Александр Сергеевич очень любил французскую культуру, за что в лицее получил такое прозвище.
1: Так, второй факт. Поэт любил путешествовать и часто бывал за границей.
2: Не поверю.
1: Не поверю. Принимается это правильный ответ, потому что он никогда не был за границей. Ну, в том числе были у него политические причины.
3: Так, Александру Пушкину установили памятник в Эфиопии. Правда или нет?
2: Да, поверю.
3: Это действительно так. Есть такой с надписью «Нашему поэту». Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал был родом из Эфиопии. Так что у вас 2 из 3.
1: Это сертификат на 3000 рублей. Дмитрий, поздравляем!
2: Спасибо.
1: Хорошо, да, разгадали.
3: Молодец.
1: Наше все, да, получили наш сертификат. О том, как он доберется до Новосибирска, мы вам еще отдельно расскажем. А пока предлагаем насладиться вместе со всеми слушателями Retro FM великолепным хитом от Blue System.
0: Fake

0: те, кто после танка. Это я про нашу первую смену, а сразу заступающую после тех самых бессонных московских танцевальных ярких красивых ночей с суперхитами, проверенными временем.
1: Слушай, ну вообще трек, если честно, ну какой-то великолепный. Сразу хочется даже сесть в автомобиль и куда-то вот ночью, летом поехать по МКАДу, о чем-то мечтать. Я все сказала. И подпела, конечно же,
0: так
1: еще.
0: Так поезжай. Только не на самокате.
1: Не, ну надо, ну... Не-не-не-не.
0: Ну я, блин, так и волосы такие назад.
1: Не-не-не-не. Это вот у нас кудрявый ездит на самокате.
0: Так, альпак...
1: Я боюсь.
0: Альпаку нашего не трогать. Что ж, продолжим.
1: Все-таки редкий вид.
0: Первую смену, да, будем беречь. Беречь. Занесем в книгу какую-нибудь.
1: Да.
0: А есть книга Ретро-ФМ, которую всех берегут?
1: Конечно. Фотоальбом называется.
0: Виньетка
1: Ретро-ФМ. Но он у нас там стоит как раз в этом. Можно не беречь. Он такой мальчишка активный.
0: Ну ладно, ладно. Мы ценим своих. Что ж, обратный отчет у нас совсем скоро будет. Это игра, в которой можно получить смарт-часы. Обязательно новости спорта. Расскажу, что как, где происходит. В том числе слухи, в том числе скандальчики. Ой, в спорте сейчас больше вот такого, чем даже конкретных результатов. Пока же финал Лиги Чемпионов не случилось.
1: И мы сегодня в день года указа об основании Первого банка России говорим про финансово грамотные... Что? День года? Подожди,
0: сегодня день года. Знаменитый праздник. Ну, день года.
1: День определенного года, когда был издан указ об основании Первого банка, тут-то что не так?
0: А пусть 14 мая будет днем 1982 года. У меня просто есть друг, который родился в этот день, а пусть будет 14 мая теперь днем 82 года.
1: Короче, друзья, мы говорим про финансовый грамотный и финансовый максимально безграмотный поступок ваш, которым вы гордитесь. Вот, пишите, пожалуйста, я пока Сашу это немножечко попытаюсь откачать из его лингвистической комы.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Ретро-ФМ. Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе.
6: За 4 моря. За 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21.00.
6: Вечеринка.
2: Реклама.
7: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина.
2: 12+.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
12: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич. Профсоюзная улица 10/14. Приходи. Здесь ты дома.
2: 18+. Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
13: 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: столице уже 9 часов. Скоро будут серьезные новости, спортивные новости. Игры тоже будут. Все, как вы любите в первой смене. Начало должно быть серьезным. Вадим Ривлан, пожалуйста, организуйте.
1: Да, с удовольствием сделаю это. Доброе утро. Итак, Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, а сами испытания в 10. Для допуска необходим паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку, под полным запретом телефон, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. Она ведет на поддельный сайт, похожий на портал госуслуги. Там жертва сама вводит личные данные, переводит деньги преступникам. О новой схеме сообщили в МВД России. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. А общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендованные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. В столице начинаются плановые отключения горячей воды. Уже сегодня ее перекроют в нескольких районах города. Как правило, воду отключают на 10 дней. Узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения по вашему адресу, можно на сайте mos.ru. Воду в Москве отключают после окончания отопительного сезона, чтобы проверить и при необходимости отремонтировать коммуникации и подготовить их к будущей зиме. Ну и последнее. В Армении установили новый мировой рекорд. Автор достижения – 37-летний спортсмен, тренер и глава спортивного центра «Дом богатырей» Роман Саградян. Он уже, кстати, в 8-й раз записал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, и сейчас это было упражнение в экстремальных условиях. На перекладине, закрепленной между двумя грузовиками, спортсмен сделал 25 обратных круговых переворотов. К этому достижению Саградян готовился 2 месяца. Воспитанники спортивного центра «Дом богатырей», кстати, уже установили больше 20 рекордов. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня. Ретро-ФМ.
0: Первая смена на Ретро-ФМ. Приветствую всех проснувшихся, это первая смена.
2: Всех проснувшихся приветствуем.
0: Идущие на физкульт-привет приветствуют тебя.
2: Да-да-да, доброе утро.
0: Будет не только это, поиграем обязательно, еще обсудим финансовую грамотность. Да, сегодня особый день, когда мы решили об этом вспомнить. И в первую очередь своими историями делимся в наших соцсетях. Рассказываем, когда грамотно поступали, когда не очень. Я думаю, это все нам очень даже пригодится.
2: Пишите, друзья, мы с удовольствием все это скоро прочитаем.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так-так, сегодня среда, 13 мая, просто обозначаем. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляются опоры, конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решение и уже брать на себя обязательства.
2: Умным, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, что требует пересмотра.
2: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы, роль эксперта или наставника сегодня дастся естественно, знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешней спокойной картиной.
2: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Далее, скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы, проявить небольшое внимание к человеку рядом. Это поспособствует позитивной атмосфере.
1: Козероги. Мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации делают вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: Ну, а чтобы поговорить о спорте, нам вообще ничего ждать не нужно. Он у нас будет буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Давайте начнем с новостей спорта. Начнем с красавчика Роналду, да? Криштиану все-таки испортили праздник. Аль-Наср пропустил от Аль-Хилаля на 98-й минуте после глупого привоза вратаря и не смог досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Они в одном шаге. Да, шансы на титул по-прежнему очень высокие. Нужно просто еще раз победить. Вот, если не оступится, то португалец станет чемпионом, чего мы, я думаю, все искренне ему желаем. По крайней мере, он это заслужил. Далее, немного о теннисе. Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме. У Хачанова вообще 1 августа 25-го четвертьфинал Мастерса. Его тоже поздравляем. Пацаны, красавчики. Вот девчонка повезло чуть меньше. Мира Андреева уступила Коко Гауф в четвертьфинале того же Тысячника. Ну ничего, Мирочка, еще победим, а мы поболеем. Далее у нас в Кубке Стэнли продолжаются бойни. Дубль Дорофеева принес Вегасу победу над Анахаймом. Клуб повел в серии со счетом 3-2. Баффало сравнял счет серии второго раунда с Монреалем 2-2 у них. Выиграли четвертый матч серии со счетом 3-2. Томпсон забил шальной гол с отскоком шайбы от стекла за воротами. Да, там может посмотреть повтор. Действительно удивительная ситуация. А Демидов отметился передачей за Canadiens. Поздравляем, следим за нашими парнями и девчонками. Болеем, желаем новых побед. Ну, а вам желаем бодрого, хорошего, здорового спортивного утра под лучшие хиты, проверенные временем. Один из таких от Бонни М звучит прямо сейчас.
0: Физкульт, привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
2: This is the story of my baker, meaning

0: Столица 9.19. Наверняка уже все проснулись, ну, по крайней мере, после таких хитов от Бонни М невозможно спать.
1: И собирается на свою пятидневную рабочую неделю, да? Но в этот
0: раз
1: она
0: вовремя.
1: Четырехдневная, и поэтому мы не так сильно растолстеем. Друзья, рассказываю. Пятидневка – прямой путь к ожирению. Вот так вот сказали ученые.
0: С этого мы и начнем наше следующее рабочее совещание.
1: Там такая еще фотография, толстый котик, знаешь, такой сидит. Короче, ученые выяснили, говорят, чем больше человек работает, тем выше набрать риск лишний вес. Все очень просто. Потому что, во-первых, нет возможности нормально питаться. Но не у всех есть микроволновки или там постоянно какой-то покупаешь стритфуд где-нибудь на работе, да? То есть это раз. Далее, у тебя стресс от работы. Ну, всегда ты нервничаешь, у тебя обязанности.
0: Опять заедаешь, да?
1: Конечно же. Ну и вообще, ты что-то там сидишь, и общая двигательная активность у тебя тоже снижается. 33 страны приняли участие в данном исследовании. Вот, и все, либо ставить батут,
0: и все, и ничего не поменяли.
1: И все, большинство ничего не стран. Поменяли, да.
0: Продолжаем 5 дней ходить и бороться с ожирением.
1: Просто мы готовы должны быть, что когда приходим, сразу типа, у вас такая-то зарплата и плюс 10 килограмм. И ты такой, нормально вообще.
0: Килограммы того стоят. Согласен.
1: С другой стороны, сейчас 4-дневная рабочая неделя, правильно?
0: Сегодня, ну, на этой неделе,
1: да. Все, сильно не потолстеем.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустройство устроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
7: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутят, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-770-464-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Каждый преступник совершает ошибки.
10: Я говорила.
11: Один метод.
12: Букеты, конфеты.
13: Следственный комитет.
11: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
10: Да.
11: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
11: Новые серии.
17: И вот тут...
10: Что?
17: Что-то произошло.
11: Вечерний детектив.
17: Свежий.
11: В четверг и пятницу в 18:10.
17: Отлично.
11: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
19: Возрастное ограничение 16+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Между тем. На
1: 9.28, время поговорить о финансовой грамотности с вашей помощью, уважаемые слушатели. Да, можно в соцсетях делиться своими историями грамотного финансового поведения, не очень. Я пока дам три совета, вот, которые нашел, да, в интернете. Начну с самого первого, интересного, любимого. Вот, игнорирование тележек. Если нужно купить только молоко или хлеб, ну, в гипермаркетах, берите корзину или вообще идите с пустыми руками, пишут. Вот, большая пустая тележка, она как бы подсознательно заставляет человека заполнить ее, и действительно в этом что-то есть. Я вот тоже заходил за помидорами и хлебом, думаю, ну, возьму, чтобы удобнее носить, и все, полтележки.
2: А знаешь,
1: вчера.
2: С одной стороны, пустая телега, но на другой стороне весов есть практически пустая карта. И как бы там, если пустая карта, то ты думаешь, ну, и в конце концов...
1: Да и нормально.
2: Один хлебушек, зато как красиво смотрится.
1: Да, кстати говоря...
2: У него однушка прям целая.
1: Да, этот можно оплачивать вот в Marketplace, да, не карту привязывать свою, настоящую банковскую, а виртуальную карту заводить и только переводить с карты необходимую сумма для конкретной покупки, а не так, что взял, нажал там и сразу деньги улетели.
2: А вот Мадина сломала систему. Говорит, доброе утро, дорогие Саша и Рита. Я тащу транжила, а транжира. Один раз мне мама, значит, поставила поставщик на карту крупную сумму, и я весь год покупала на нее себе духи. Мадин, маме просто респект, поцелуйчики, ну и немножечко пшик-пшик.
1: Ну, с мамой
2: тоже
1: поделились, да, пшик-пшиком, надеемся. А, вот, еще говорят, удалить приложение с главного экрана можно. Вот прям иконки удалить маркетплейсов и заходить только через браузер компьютера. Ну, то есть вот, обезопасить себя от вот этого легкого доступа к маркетплейсу, когда открыл телефон, и первое, что ты видишь, хоба, вот этот значок зашел, кроссовочки новые, да-да-да, еще и с такой скидкой, ну, если не сегодня, то никогда.
2: Так, а вот Кирилл сказал, что с 14 лет понимал, что хранить банки, значит, небезопасно, про всякие кризисы и так далее. Вот. И сказал, что единственная стабильная вещь – это пока что недвижимость. Вот. И поэтому он купил квартиру, с детства копил. Какой молодец.
1: Ну, молодец. Здесь грамотный, да. Человек, который, видимо, долго к этому шел и принял взвешенное решение. Так, вернемся. Вернемся к вашим сообщениям позже. Можно в Максе писать, можно в группе «Радио Смена ВКонтакте», где угодно. Обязательно разберем и поделимся самыми действенными способами сохранить деньги, но и при этом жить счастливо, а не только ограничивать себя. Ждем новых сообщений.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
1: Вадим Ривма, новости на Ретро-ФМ. Доброе утро.
3: Да, делюсь ими. Доброе утро. Итак, пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Ранее в МЧС сообщили, что там произошло возгорание в металлокаркасном строении. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. В тот момент в загоревшейся постройке проходил квест. Участники рассказали, что во время игры они почувствовали запах гари и, сообразив, что это не часть сценария, смогли быстро выбраться из охваченного огнем здания. Никто не пострадал. Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на госгранице из-за ситуации с хантавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций, отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация в России остается стабильной и контролируемой. Россиянам разрешили проходить на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент продлится до апреля будущего года и охватит аэропорты пока Пулково и Шереметьево. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетный контроль в ускоренном режиме с помощью единой биометрической системы. Сначала сервис заработает в двух аэропортах на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом, но другие воздушные гавани и авиаперевозчики смогут присоединиться к эксперименту при наличии технической готовности. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок. В перечень вошли десятки субъектов по всей стране. В частности, в Центральной России это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе Карелия, Коми, Петербург, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На юге опасность сохраняется в Крыму и Севастополе. В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро утра 87.38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На московских часах 9:38, но сейчас это не главные цифры, а те, которые приведут вас в прямую смену на Ретро-ФМ.
1: Так, друзья, у нас обратный отчет прямо сейчас начнется. Суперприз у нас смарт-часы. Ну и, конечно, у нас все еще есть поощрительные. Это, значит, фирменная футболка Ретро-ФМ. Ну и, конечно, у нас есть телефон 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните скорее, мы хотим с вами поговорить.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Гвардейской от Макаренко до Деликутуя. И по Карла Маркса от Гоголя до Лобачевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж, доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОГСП, ОГРН 104-162-821-152-43, город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
5: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
7: RetroFM.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: 3, 2, 1, приветствуем Дмитрия в первой смене на Retro FM. Здрасте, здрасте.
2: День добрый.
3: Здрасте.
1: Добрый. Добро пожаловать в нашу очень быструю игру. Да, игра с темпом, игра, где нужно быстро соображать, а точнее за 10 секунд. 3 раунда. Если с 3 заданиями справитесь, получите смарт-часы, на которые можно будет уже неторопливо смотреть и даже не отсчитывать 10 секунд, а просто так вальяжно поглядывать и чувствовать себя чемпионом. По крайней мере, Дмитрий, мы вам именно этого желаем. А вы на что настроены?
2: Я на 6-е.
1: Рит, мне кажется, Дмитрий еще чуть-чуть волнуется. Победу. Расслабь человека.
3: Закройте глаза, опустите плечи, дышите. Часы. Еще разочек. Часы. И третий раз. Часы. Все. А
1: сейчас она номер карты своей начнет говорить, поэтому надо вовремя останавливать этот сеанс гипноза, да, там переводики начнутся незапланированные.
3: Почему незапланированные?
1: Ну, очень даже запланированные.
3: На этот месяц.
1: Я на 5 лет вперед уже это все прочитал. Так, Дмитрий, ну, удачи вам. Давайте так, переходим к первому заданию. Первый раунд после фразы «обратный отчет пошел», соберитесь и сразу отвечайте.
3: Итак, это вообще мой любимый вопрос, такого еще не было. Назовите 3 пирожных. Обратный отчет пошел.
2: Картошка, безе, устрица.
1: Устрица? Слушайте, это интересно.
2: Ну, устрица, да. Ну, корзиночки, хорошо.
1: Хорошо.
3: А ну, нам уже просто интересно.
1: Ну, как
3: теперь.
1: Бы корзиночкой вы, конечно, да, закрыли вопрос на все 100. Так, устрица, пирожный, говорите,
3: пиши,
1: да?
3: Пиши, да.
1: Слушай, ну, конечно, есть, да, да. Честно говоря, я никогда не называл это устрицей, просто говорил, вот эту дайте. Но серьезно, вкусная.
2: Да, похоже на устрицу, да?
1: Конечно,
3: да,
1: похоже визуально точно.
3: Птичку мою никто не вспомнил. Вот и хорошо.
2: Кого?
3: Птичье молоко мое. Достанется мне побольше.
1: Не надейтесь, да, на поддержку во втором раунде от Маргариты теперь. После предательства птичьего молока.
3: Значит, второй раунд сегодня посвящен известным фразам, выражениям, песням. У вас будет 10 секунд для того, чтобы их продолжить. Готовы?
2: Ну
3: что, тогда продолжите 3 фразы из песни за 10 секунд. Обратный отчет пошел. А любовь, она и есть только то, что... А любовь, она и есть только то, что... Идем дальше. С днем рождения, успехов, радости.
2: Желаю.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Вы всегда добрый гость на празднике, который пока все ля-ля сидят за столом, а вы возьмете и пожелаете что-то хорошее, доброе, да, чистого сердца. Очень жаль, что второй раунд вот мы не преодолели, да, потому к третьему мы не перейдем. Но мы с вами приятно провели время и вновь будем ждать вас в гости. Может быть, в этой игре, может быть, в какой-то другой.
3: Может быть, как там, ракушка, улитка, устрица.
1: Устрица, да.
3: Приходите,
1: да,
3: с устрицами.
1: Ну и спасибо большое, да, о том, что сказали,
2: а
1: как...
2: Что такое там?
1: Что было-то? Что было?
2: А
1: любовь, она и есть только то, что кажется. Да, да.
3: И с днем рождения, успехов, радости, везения и чумового настроения. Ирину,
2: вон оно,
3: нашу всю Аллегрову не вспомнили.
1: Ну да, да. Давно в караоке Дмитрий просто не ходил, да. Так бы точно, как из пулемета выстрелил сразу. Спасибо вам, Дмитрий, большое. Оставайтесь на связи. Нам пора переходить к музыке. Игры на этом не закончены.
0: Обратный отчет в первой смене.

0: Это Little Russian от мистера Живаго на ретро-ФМ.
1: Обожаю.
0: Ну, он художник, он так видит. Да, а у нас будет игра такой Little Secret. Попробуем ваш отгадать уже меньше, чем через час. В служебной тайне.
1: Да, для этого нужно только работать. Работать, задавать загадки. Вот, ну и получать до 5000 рублей. Потому что мы же будем разгадывать эту загадку, кем вы работаете. Достаточно? Ну, правильно объяснила.
0: Очень четко.
1: Здорово. Хоть здесь.
0: Попадание.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
2: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика».
7: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Цена действует на выделенный ассортимент.
9: Татары не знают слова «назад». Только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости».
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Столица 10. Продолжаем это бодрейшее классное утро в компании с любимыми хитами Retro FM. Дит и Вадим Ривман следит за новостями, сейчас расскажет.
1: Да, вначале новость для путешественников. Доброе утро. Итак, Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. По данным тайских СМИ, мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь идет о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхают 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Несколько городов Хабаровского края накрыло смогом из-за лесных пожаров. Хабаровск находится в дымке уже несколько суток. Город окружен пожарами с трех сторон. Из-за критической ситуации введен полный запрет на посещение лесов. На трассах в сторону Владивостока видимость практически нулевая. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Суммы единовременных поощрений прежние. Это 1 000 000 рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч рублей за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами героев России и героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата более 76 тысяч рублей. Клубника в России подешевела. Килограмм в российских торговых сетях стоит сейчас от 800 рублей. Это на 28% ниже, чем в апреле. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Снижение цен он связал с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавках уже составляет около 40% и продолжает расти. К лету клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов займет основную часть полки. Ну и последнее. В японском университете открылась первая в мире лаборатория, где работают только роботы. Машины проводят медицинские эксперименты, которые раньше выполнялись исключительно людьми. Лабораторию создали в Токийском институте науки. Персонал состоит пока из 10 роботов, но к 2040 году их количество возрастет до 2000. Эксперты намерены в перспективе автоматизировать практически весь процесс медицинских исследований, от выработки гипотез до экспериментальной проверки. Внедрение роботов позволит решить проблему нехватки рабочей силы, а также ошибок вследствие человеческого фактора. Еще курсы валют: доллар 73.79, евро 87.38. А на Retro FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты 11 в столице. Доброе утро. А вы как, финансово грамотный человек?
1: Или нет?
0: Тогда вам точно к нам. Впереди обсудим. Хотя ты меня пугаешь, скажи еще раз.
2: Да. Ну, я просто когда слышу финансовый грамотный в одном предложении, я такая, это что такое?
0: Да, нервный смехотворный тик начинается такой.
2: И ручка
0: сама клацает на маркетплейсе, да, в приложении.
2: Я прям сейчас кое-что смотрю, да, ты прав.
0: Ну вот видите, да, хорошо друг друга знаем.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на среду, на 13 мая, давайте разберемся. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решение и брать обязательства.
1: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
0: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
1: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
0: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
1: Львы, роль эксперта или наставника сегодня отдастся естественно, а знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
0: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной.
1: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
0: Скорпионы, физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
1: Стрельцы, проявить небольшое внимание к человеку рядом. Это поспособствует позитивной атмосфере.
0: Козероги, мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
1: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.
0: Рыбы, финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
1: А сейчас не надо ничего ждать, ребят. Нужно проснуться в классном настроении.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня про финансовую грамотность. Говорим мы в рубрике «Между тем». И вот интересная история, Алексей делится. Финансовая грамотность по-русски – это купить что-нибудь ценное и потом на обмытие потратить в 3 раза больше стоимости. Золотые слова, Алексей. Очень, да, очень по-нашему.
2: Так, значит, Алексей нам пишет. В тяжелые времена, в 90-е, глава соображала отлично в финансовом плане. Постоянно где-то что-то покупали, перепродавали. Самый большой подъем был на полиэтиленовых пакетах. В то время был дикий дефицит. Покупал их по 50 копеек, а продавал по 5 рублей и уходили в лед. А сейчас я ужасный из транжира. Могу купить ненужную вещь втридорога, просто потому что захотелось. Ну, это вообще, вот человек, знаешь, пакет не пакет, а сейчас можно вот так. Да и слава богу.
1: Да, раскрутился, молодчина. Мы были молоды, зарабатывали как могли. Самоконтроль существует. Главное, ничего не хотеть. Быть не хочу нам. Ну, или не хочу нам.
2: Так, далее, допустим, Алексей пишет, финансовая грамотность, я сейчас буду читать как бы все, что вредит вашему здоровью, друзья, но сказали, я прочитаю. Финансовая грамотность по-русски – это украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить. Да, ну и, собственно, либо еще что-то.
1: Тоже есть, Владимир, ну, поход по торговым точкам строго по списку и с ограничением финансов на данный момент, дабы не купить чего лишнего. А что касается маркетплейсов, так интернет почаще отключайте. Я не понял, он сейчас обратился как бы к властям, которые там могут как-то отключить, или к людям, которые у себя...
2: Не надо, пожалуйста, нас слушать, да, вот власти.
1: Аэрорежим включать на телефоне. О каком отключении конкретно вы говорите? Да, Владимир, тут сейчас таксисты такие, как интернет? Не отключайте интернет.
2: Елена нам пишет. Вот, кстати, Елена пишет мою схему. Я не знаю, насколько она логичная, но мне почему-то тоже кажется, что, ну, такое может сыграть. В магазины давно не хожу. Покупаю все через приложение. Набираю в корзину все, что нравится. Потом трезво оцениваю. То, что нужно и что спонтанно положила. Удаляю все лишнее, оплачиваю и вуаля. Я не транжира. Курьер привозит только то, что необходимо. Вот мне тоже иногда кажется, что когда в магазин зайдешь, у тебя глаза, ты такой, господи, это. А когда у тебя четенько в приложении, ну,
1: вот и себя денежка? Надо знать, потому что некоторые это в приложении все теряются, и за одно, за второй, за третий, подряд нажимала, потом с утра осознала, что там 12 товаров добавила в корзину. Поэтому надо искать свое равновесие. Мне кажется, там, где ты чувствуешь себя спокойно и в безопасности, там, где вот эта импульсивность отсутствует, и тогда уже планируй покупки.
2: И в конце я спою песню от Валентины. Всем доброго дня, будьте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. Вот. Ну, а там дальше неинтересно. Главное, вот, ты что, расстроился?
1: Нет, я задумался. Я вспомнил старые песни о главном застолье. Вот этот клип на эту песню, можно сказать, хороший был клип. А сколько звезд эстрады. О, было хорошо. Надо пересмотреть.

0: Именинница все поет и поет. Друзья, коллектив Retro FM поздравляет нашу дорогую, любимую, легенду Машу Распутина с днем рождения.
1: Я бы даже сказала, любимую певицу твоего сына, шестилетнего. Сколько ему, шесть?
0: Это есть дано уже с трех лет.
1: Он за знает. Машу с трех лет.
0: Да.
1: Ты упал с луны. Да.
0: Да что там, хит, мне кажется, с каждым годом, как дорогое вино, становится еще более ценным для каждого из нас. И мы с удовольствием переслушиваем ее песни каждый день на Retro FM. Ну а сегодня, 13 мая, всем коллективам поздравляем нашу дорогую Машу Распутину и приглашаем в гости в первую смену, потому что на легендах Retro FM видится хорошо. Ну, а в студии, может, еще лучше?
1: 100%.
2: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: И будет чуваво. И на 7-й палубе, и на 8-й, и на открытой 10-й палубе, а может быть на самой-самой верхней 11-й. Везде устроим полную шивау в круизере Трип-М.
1: Максимальная шивау будет. Значит, смотрите, ребят, еще разочек. Мы идем в круиз. Хотел сказать, едем, да нет, Кань. Мы идем прямо по морям. Мы заходим в Стамбул, потом оттуда такие пау, по греческим островам. Идем, конечно, не одни. Мы-то, конечно, классные, но с нами поедет еще топчик артистов.
0: С нами будут группа Плазма, группа Вирус, группы Лицей и Саша Айваза.
1: Оу, oh, yeah. Саша Айваза мы вообще любим, потому что если ты немножечко заболел, у Саши с собой все лекарства вообще. Это очень нужный человек на круизе.
0: Каждый артист уникален по-своему, не только творчеством, друзья, но еще человек приятный. Это про любовь.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Как пишет «Коммерсант», сначала новая опция появится в московском Шереметьево и петербургском Пулково. К эксперименту присоединятся и другие аэропорты и авиакомпании. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрировать свои данные в единой биометрической системе. Это можно сделать в банке, аэропорту или специальных пунктах. В Татарстане сегодня ожидается небольшой умеренный дождь. К концу недели значительно потеплеет. В четверг, 14 мая, ночью местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем будет до плюс 27. В пятницу, 15 мая, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет до плюс 14, днем до плюс 29. С 13 по 18 мая на территории Татарстана сохранится высокая пожарная опасность лесов, пишет «Московский комсомолец». На участке Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской ограничили до 18 мая включительно движение маломерных судов. Запрет для них действует с 6 до 22 часов. Его ввели для парусных, спортивных, прогулочных судов, гидроциклов, грибных лодок и байдарок, пишет «Московский комсомолец». В Казани 16 мая на озере Изумрудное состоится городской субботник, который пройдет в формате чистых игр. В течение полутора часов команды будут собирать отходы и получать за них баллы, пишет портал мэрии Казани. Чем больше отходов соберет команда, тем выше будет счет. На территории озера будут работать интерактивные станции и сцены с живой музыкой. В программе мобильная эко-лаборатория, креативная фотобудка, велошредер, мастер-классы и многое другое. Участники могут принести резиновые покрышки, пластиковые бутылки и крышки. Для них установят отдельные контейнеры. Все собранные отходы будут направлены на дополнительную сортировку. Впоследствии вторсырье будет отправлено на переработку. Субботник завершится торжественным награждением победителей и бесплатным обедом на свежем воздухе. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 10:37 в Москве. Саша и Рита на местах. И ваши радиоведущие, которых вы знаете, приглашают вас, пока еще незнакомого, но интересного нам человека, поиграть в служебную тайну. И как раз-таки в этой игре мы будем пытаться угадать вашу профессию.
1: Да, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. До 5000 рублей можно выиграть за каждую неправильную попытку. Мы вам даем 1000 рублей.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Вишневского, от улицы Яники до Островского. Также по Адаратского, от Воровского до Чуйкова. И по Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
2: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
10: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: Так, сегодня в служебной тайне участвует Вадим из Твери. Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Саша, Рита, здравствуйте.
2: У меня стандартный вопрос. Как Тверь-матушка?
1: Облачно, с прояснениями, в целом хорошо.
2: Как карьера? Мы скоро выезжаем.
1: На карьеры. Ну что, давайте подождем, потому что водичка еще холодная.
2: Холодная, да?
0: Ну, значит, пробовали все-таки. Значит, на опыте.
1: Ну, а как же майские? Ну,
0: куда же еще выбираться было, да?
2: Ну, сейчас там...
0: Хорошо.
2: Я к июню примерно прибуду, так что пусть прогревается.
1: Ждем.
0: Да, Вадим, ну, а мы больше ждать не можем. Пора начинать игру. У нас будут к вам вопросы. Мы будем пытаться угадать вашу профессию. 5 больших попыток, 5000 рублей на кону. Да, если мы ошибаемся, получаете 1000 рублей. Ну, я надеюсь, что вы тоже будете нам немного подсказывать, и мы все-таки дойдем до правды. Итак, 3, 2, 1, начнем игру.
2: Итак, ну, на стандартный вопрос: вы работаете с людьми, с документами.
1: С людьми.
0: Больше с людьми. Хорошо. Ну, а это больше похоже на консультации или услуги такого физического труда характера?
1: Ну, скорее, это с консультацией.
0: Вот так.
2: Консультации людей.
0: Хорошо. Документов много в процессе консультаций?
1: Ну, как бы минимум, я бы сказал.
0: Хорошо.
2: То есть больше общения.
1: Да.
2: Хорошо.
0: У вас люди в момент общения расположились удобно на диване, как бы так и откинули голову? Или как-то по-другому это происходит?
1: Ну, уж нет, не на диване.
2: Ну, нужно первый выстрел делать, давай.
0: Ну, психолог, я уже проверил, давай что-нибудь другое от себя. Я-то к одному вел,
2: люди,
0: да.
2: Ну,
0: ладно, вы юрист.
1: Нет.
2: Не юрист.
0: 1000 рублей ваш. Поехали.
2: Хорошо,
0: дальше.
2: Мы с Сашей пользуемся вашими услугами. Ну, вообще, известная такая профессия?
1: Ну, профессия известная. Могу даже сказать, что профессией-то она даже стала только в этом году. Ну, вот. Вы. Ну, сильно сомневаюсь, что в личном пользовании она у вас каким-то образом присутствует. Вот, но...
0: Это не в сфере образования, случайно?
1: Ну, нет.
2: Так, стала профессией только в этом году. Вот это уже интересненько.
0: Так, а с современными технологиями как-то связано? Нет, IT там такое что-то может быть?
1: Нет, от IT это очень далеко.
2: Очень
0: хорошо,
2: далеко,
0: ну давай попробуем
2: IT.
0: Второго сходу кого-нибудь назвать. Вот.
2: Что стало только в... Вы блогер?
0: Пускай будет. Ну, не в этом, да-да-да, но в последнем будет.
1: Ну, нет.
2: Не блогер.
0: А про Тверь хорошо рассказывать. Могли бы добыть и в том числе. 2000 рублей ваши. Да. Поздравляем с этим выигрышем. Продолжим игру.
2: Так. Ну, как-то подмигните. Ну, так, совсем чуть-чуть пока.
1: Ну, скажем так, вот если все-таки сконцентрировать внимание на консультациях, то это может быть как с одним человеком, так и с несколькими.
0: Групповые. Здравствуйте, да, меня зовут Рита, я тоже сижу на маркетплейсе. Не туда?
2: Туда.
1: Так,
2: значит, консультант, маркет... Так, еще раз. Значит, там может быть консультация нескольких человек. Видимо, несколько человек сидят в одном помещении и консультируют, типа, человека.
1: Ну, не обязательно.
0: Группу целую.
2: И консультируют группу какую-то.
1: Ну, да.
0: Может быть, вы, да, как это, человек личностного роста для организации, повышение квалификации, вот что-то такое.
2: Типа коучинг, вот это вот история. Не знаю. Ну, давайте. Вы коуч.
1: Правильно.
2: Серьезно?
1: Серьезно?
0: Я по внутренним ощущениям понял. Нас собрали в круг, да.
2: Подождите, а почему только сейчас?
1: В этом году в АКВЭД завели, не было.
2: В России?
0: Официально сейчас это профессия, да, стала считать?
1: Да, теперь профессия, да. То есть до этого это был просто, ну как, инструмент.
2: Но это вы имеете в виду в России, потому что, мне кажется, профессия коуча
1: в России. Ну я в России, я и говорю про Россию.
0: Да, дипломы начали прям выдавать? Или как вот как статус поменялся?
1: Ну, то есть уже можно, ну как бы о себе говорить, как бы как бухгалтер, коуч. То есть до этого это был просто консультант, ну или там к психологии прилеплялись.
0: Ну понятно. Теперь нельзя сказать, там, вы кто? Я коуч. Хорошо, а нормальная работа у тебя есть? Да, вот как нам иногда про радио говорят. То есть это не то, что я просто увлекаюсь этим, а это прям профессия, да?
2: Круто, классно, интересно.
0: Во-первых, с профессией поздравляю. Во-вторых, ну, я думаю, что мы, да, благодаря этой огроменной подсказке, которую мы прям почти разыграли в кругу, Да, отдадим вам неве 3000 рублей. Без вас мы бы так не справились. Да, поэтому сегодня Вадим из Твери, коуч из Твери, да, получает 3000 рублей от первой смены на Ретро-ФМ. Поздравляем. Да, благодарим вас. Желаем благодарных вот как клиентов.
2: Даже не благодарных, а
0: замотивированных.
2: Замотивированных,
0: да, заинтересованных, да. Ну и, конечно, классных результатов для того, чтобы тоже своей, теперь уже на все 100% профессии можно было бы гордиться.
3: Служебная тайна.

0: Ну что, можно сказать, что наша вахта закончилась. Пора
1: есть
0: передавать.
1: Такое.
0: Да-да-да, что ж, 10.52, честь имею, и передали следующему нашему бойцу.
1: Да,
0: его
1: бойцу
0: зовут Юра.
1: Музыкального фронта, так сказать.
0: Это точно, да. Юр Гуренов продолжит радовать вас лучшими хитами, проверенными временем, своим настроением. Сегодня также будет филичита с 2 до 3. Если вдруг у кого-то сегодня есть именинники, не пропустите этот специальный час от Retro FM, где можно поздравлять.
1: Конечно, а там и вечериночка подойдет, потанцуете, а тут хоп, и мы уже к 7 утра пришли.
0: Как
1: в целом,
0: с
1: вот
0: куста,
1: такой день.
0: Как говорит одна моя знакомая.
1: Это немножечко про другое.
0: Ну что, 10.50.
1: Я вас научу.
0: 10.50. Ребят, среда только начинается. Еще очень много времени, много часов для каких-то важных и полезных дел. И пусть сегодня у вас все получится.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Реклама.
6: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
7: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты и Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: От печали до радости. Насколько быстро мы преодолеваем это расстояние? Все от пробы, конечно, зависит. Но особо одаренные, в хорошем смысле, уже научились радоваться даже в пробках. Наука такая, конечно, гораздо легче постигается, если рядом есть замечательная радиостанция. Какая? Хотите название подскажу? По секрету всему свету. Ретро-ФМ, конечно. Да ладно, да вы и сами все знаете, и без меня. Нашелся тут тоже подсказчик. А, музыка хорошая, продолжит звучать. Лучшая в мире, я бы сказал. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пришел послушать ее вместе с вами прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Вся жизнь впереди, а еще лето впереди. Красота. А потом осень золотая. Тоже классно. А потом зима. Ой, нет, ладно, что-то я разошелся. Зиму... Это потом. Зимой давайте подождем. Но есть, друзья мои, вещи, которые нельзя откладывать ни в коем случае. И это я про новости, про важные на Ретро FM. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Власти не рассматривают повышение налогов для граждан или заморозку банковских вкладов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Силуанов отметил, что сейчас приоритетом правительства является обеспечение устойчивости финансовой системы и рост доходов населения. Глава Минфина добавил, в стране снижается инфляция, а вместе с ней и процентные ставки. Правительство должно сдержать цены на товары первой необходимости. С таким требованием выступают в Госдуме. В частности, соответствующую поправку внесла партия «Справедливая Россия». Также, как передают ТАСС, депутаты предлагают ввести ценовой коридор. Если за месяц продукты дорожают более чем на 5%, правительство должно установить минимальный и максимальный предел стоимости товара. Авторы уверены, что такие меры защитят доходы граждан. Но тем временем Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Процесс будет поэтапным. Например, как пишет Финмаркет, с октября этого года коммуналку поднимут еще на 10%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. Потенциальный визит президента США Дональда Трампа в Россию не стоит на повестке Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что какой-либо проработки этого вопроса пока не ведется. В Белом доме конкретные планы Трампа также не подтвердили. Напомню, ранее президент США не исключил поездку в Россию до конца текущего года. Трамп подчеркнул, что готов сделать все необходимое для завершения конфликта на Украине. Ну а в Италии начали тестировать первое в мире такси на рельсах. При этом это не классический поезд и не электромобиль. В отличие от массовых перевозок, рассчитанных на сотни пассажиров, система ориентирована на небольшие группы от 4 до 6 человек. Вместо единого длинного состава используются отдельные модули-капсулы, способные передвигаться независимо друг от друга. Такой подход дает возможность отказаться от жестко закрепленного расписания и фиксированных остановок. И о валюте на среду. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов. И ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Говорят, композитор Виталий Окрыков скептически отнесся к тексту этой песни, группа «Комбинация». Очень ему неуместными и нелепыми показались все эти дебеты с кредитами, валенки с красным пальто, но все-таки написал. И хорошо, что так получилось. Довольно оперативно, кстати, написал. Друзья, про музыку, про звезд у нас теперь есть возможность поговорить подробнее. Кстати, да, по субботам на Ретро-ФМ в программе «Ю». На этой неделе с 13 до 14 часов расскажу вам про легендарных норвежцев группу. Ага, в общем, все. Договорились, встречаемся в субботу в 13 часов по Москве. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Шахетиота, Шаяк до Чернышевского. Также по Астрономической от Профсоюзной до Московской. И по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: Это же надо вот, как можно сочинить такое, ну, в хорошем, в лучшем из смыслов, настолько вдохновляющая эта музыка, вот знаете, хочется встать и просто что-то делать, куда-то идти, куда-то бежать, как-то вот, не знаю, сломя голову. А потом ты вспоминаешь, ты же на работе находишься, и если ты убежишь, ну, это я про себя говорю, то кто же дальше будет песни красивые ставить в эфире? Вот только это сдерживает, честное слово. Группа ABBA, The Winner Takes It All, здесь, на Retro FM. Дальше тоже красиво, музыкально-мелодично. Меня зовут Юрий Гурьянов. Нет, пока никуда не ухожу, останусь здесь с вами рядышком.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
11: Пришло время взглянуть на мир по-новому. Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Цена действует на выделенный ассортимент.
13: Хочу на море.
14: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
15: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
16: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
17: 12+.

0: Композиция «Hunters of the Night». Такой интересный пример сотрудничества Криса Нормана и Дитера Болина. В принципе, по звуку понятно, что есть здесь немного и от Modern Talking, и от Blue System. Кстати, Дитер Болин здесь даже присутствует на бэк-вокале своим голосом. Дальше, друзья мои, про тех, кто тоже присутствует, работают голосом по утрам на Retro FM. Приходят они не одни, с собой берут подарки, отличное настроение, новости свежие тоже захватят обязательно. Это утреннее шоу «Первая смена». Вы тоже приходите. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина обязательно придут и разбудят с 7 до 11, в том числе и завтра, в четверг. Так что всем строго быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM. Дальше много красивой музыки. Конечно же, очень скоро Бунем, Леонид Агутин и группа Black. Буквально через пару минут все продолжится.
1: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби» и для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы.
8: О, «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила!
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
15: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
16: Я капитан полиции.
17: А я чудак.
12: Новые серии.
18: И вот тут...
11: Что?
18: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
18: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18.10.
19: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
20: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 15+.
21: Retro FM.

0: Ну, все правильно они говорят. Санни, конечно, все так и есть. Ну, может быть, не всегда, но вот сегодня точно. Солнечно, нарядно, позитивно. У нас здесь, да, в центре Москвы, рядом со студией Ретро-ФМ Таганки. Точно светит, ярко и пока безоблачно. Чего, как говорится, и вам желаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Власти объяснили это вопросами безопасности. Длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях, поэтому проверки на въезде планируют сделать строже. Региональная общественная приемная в Татарстане проведет единый день приема для участников спецоперации и членов их семей. Мероприятие запланировано на 15 мая с 10 до 14 часов, пишет «Московский комсомолец». Специалисты помогут с оформлением социальных выплат и льгот, разъяснят налоговые преференции, а также окажут поддержку в подготовке и сопровождении необходимых документов. Приемная расположена на улице Карла Маркса, дом 31/7 в Казани. Столица Татарстана почти на два месяца частично перекроет движение транспорта по улице Голубятникова. Причиной стало проведение ремонтных работ на внутриквартальных тепловых сетях. Ограничение будет действовать с 14 мая по 8 июля. Движение будет перекрыто по улице Голубятникова на участке от дома номер 27 до школы номер 25, пишет портал мэрии Казани. В историческом парке «России. Моя история» в Казани начала работать мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Экспозиция, представленная в 11 мультимедийных залах, раскрывает одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем – роль военной медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии в годы Великой Отечественной войны. Выставка выстроена как последовательный рассказ о системе военной медицины. В центре повествования военные врачи, медицинские сестры, санинструкторы и раненые бойцы. Выставка будет работать до 26 июня ежедневно. Вход свободный, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня легендарная. Интересно, что Everybody не стали выпускать в свое время в США в 97 году, в то время как, например, в Канаде и во многих других странах она стала очень-очень популярной. Так вот, американские радиостанции все равно крутили Everybody с дисков, которые привозили из соседней Канады. Ну, то есть, по сути, импортированные диски Backstreet Boys. Но впоследствии песню, конечно, все равно выпустили официально в Америке. В общем, запрос от людей в итоге победил. Дальше с нами продолжит звучать красивая музыка прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 43 минуты. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Тебе сколько лет, крошка моя?
10: 18 мне уже.
9: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
11: 20 июня. Казань. Акбарс-арена. Билеты в кассах города. 12+.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
15: Первая смена.
16: Ретро-ФМ.

0: We'll be together 88 года с альбома Into Secret Land. Певица Сандра. Интересно, что в отличие от предыдущих хитов, Сандра здесь не только пела, но и участвовала в написании текста, что сделало песню, конечно, более личной. Композиция «We'll be together» также продемонстрировала переход к чуть более зрелому атмосферному звучанию. Но фирменный стиль, конечно, все равно сохранился. То самое звучание, за которое Сандру и полюбили мы с вами и любим до сих пор. Ну, поскольку мы с вами музыкальные многолюбы, так можно, это нормально, то скоро продолжим встречаться с другими талантливыми артистами, в том числе прямо здесь, в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акции и скидки приобретены личными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Это «Седая ночь», Юрий Шатунов, «Ласковый май». Но с некоторых пор не только «Седая ночь», еще и «Silver Night». Нейросеть тут как-то постарались, задействовали еще и американского исполнителя Kanye West, не предупредив, мне кажется, его. Так, что дальше спрашивается? Что у нас там на очереди? «White Roses» — «Белые розы». «Pink Evening» — «Розовый вечер». Или «Детство» — это «Childhood». Ну что, ждем новых творений искусственных или нет? Наверное, нет. Давайте не будем ждать. Мы лучше оригиналами будем наслаждаться здесь, в эфире Ретро-ФМ, проверенными временем. В ближайшие, кстати говоря, минуты, секунды, Виктор Салтыков, Крис Ри и Мэйвуд прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 17 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу. 18.10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.
16: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
17: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
20: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
22: Подробности на astoriagrande.com.
23: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
24: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
25: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
26: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Сидим, значит, слушаем музычку хорошую. Ну, кто-то сидит, кто-то работает. И внимательно следим за тем, как поживает наша четырехдневная рабочая неделя. По большому счету, мы ее уже ополовинили. Да и по маленькому счету тоже. И вообще по всем счетам ополовинили. Остались только четверг и пятница. И все. И снова выходные. Будем сидеть, скучать с вами выходные. Да, ждать понедельника, чтобы потом снова поработать. Или нет? Что-то как-то сегодня вперед сильно забегаю. Шучу, конечно. Всему свое время. И новостям, кстати, тоже. Сейчас персональная минутка другая для новостей. Половина второго в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Соцфонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты займутся этим вопросом уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, с 22 мая многодетные сохранят ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Защиту россиян от неправомерных действий недружественных стран обсуждают сегодня в Госдуме. Законопроект об усилении охраны тех, кого арестовали, удерживают или подвергают уголовному преследованию по решению иностранных судов за рубежом, рассмотрят во втором чтении. Документ предполагает, что для их защиты можно будет привлекать вооруженные силы России. Также по решению президента необходимые меры должны будут принимать и органы госвласти. В Латвии хотят запретить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. С предложением выступает Министерство сообщения Республики. Отмечается, что ведомство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами. Сейчас запрещены нерегулярные рейсы, ну а поправки предлагают распространить запреты на регулярные. Отмечается, сейчас из Риги можно уехать на автобусе в Москву и Петербург. Российские туристы теперь смогут оплачивать покупки по QR-коду в некоторых странах Латинской Америки. Эта функция заработала в Бразилии и Аргентине. К слову, транзакции проводятся с российского банковского счета. Как пишет РБК, ранее точно такая же опция появилась в Египте и Турции, а также в Азии. Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в условиях космоса. Биологическую структуру из человеческих стволовых клеток, которая похожа на реальный эмбрион, доставили на космическую станцию КНР. Работа с образцами займет 5 дней. Ученые хотят изучить, как микрогравитация в космосе влияет на раннее развитие человека. Руководитель проекта обратил внимание, что экспериментальная образцы не способны развиваться в отдельную личность. Это лишь модели. Ну и о валюте на эту среду. Доллар сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Анапа, Тверь, Краснодар, Самара, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Малый Ярославец, город Жуков, Жигулевск, Москва. Это, кстати, города, которые выиграли путевки в эфире Ретро-ФМ. В круиз, тот самый долгожданный, 15 счастливчиков выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие в круиз Ретро-ФМ 2026 по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Отличная компания там подбирается для отпуска мечты. Ведущие утреннего шоу «Первая смена». Ну и любимый артист, конечно, группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александр Айвазов. Поздравляем всех победителей. Естественно, ждем на борту уже этим летом.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Пришло время взглянуть на мир по-новому. Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цена действует на выделенный ассортимент.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: 13 мая, праздников хватает на сегодня. Всемирный день канцтовара, Всемирный день одуванчика и серьезные, конечно, тоже есть день Черноморского флота ВМФ России. Сегодня отмечается, всех причастных, конечно, поздравляю. Если вдруг еще найдутся какие-то важные события, вы мне напомните, я могу вполне что-нибудь забыть. Друзья, если есть поводы, кстати говоря, с ними обращайтесь непосредственно Филичту в следующем часе. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 13 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
9: Не оферта, подробности в автосалоне.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман». По рассказам Ивана Бунина.
14: 12+.
15: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
16: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
17: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: сразу не 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Дарите

0: Прощай, говорим грустным мыслям и только здравствуй новым, ярким, исключительно положительным. А еще добавим радости в виде любимых хитов, добрых слов и великолепного весеннего настроения. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, Филичта на Ретро FM началась. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро FM и Type, и Майкл Джексон.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

Май дарит потрясающее настроение и, конечно, согревает каждого. Уже распустилась душистая сирень, собирайте прекрасные букеты, цветут сады, птицы поют еще громче. И вот пусть эта прекрасная картина радует каждого абсолютно, каждый счастливый солнечный день. А любовь наполняет сердца гармонией, и это Филичта на ретро-ФМ «Время счастья». И ваших приветов и поздравлений. Ткаченко Марина большой привет передает подруге Лейсан, ее сыну Ратмиру. Желает вам хорошего отпуска на даче. Скворцова Тамару Павловну, любимую маму, поздравляет с юбилеем дочери Анна и Валерия. Желают долголетия вам, крепкого здоровья, счастливой, спокойной жизни. Очень сильно вас любят, и к поздравлению присоединяются чудесные семьи дочерей. А далее на Ретро-ФМ комбинация Алена Апина.

0: Это Фильчта на Ретро-ФМ, радующая, сердечно согревающая, удивительная и долгожданная. Ведь дарим приветы дорогим любимым людям. С любовью поздравляем любимых родных, передаем привет и дарим признание. Махмутова Розу с днем рождения поздравляет друг семьи Рифкат. Желает благополучия во всем, успехов в профессиональном плане и приятных, надежных людей рядом. Комиссарова Всеволода поздравляет семья с днем рождения, супруга Наталья, сын Георгий, дочь Арина. Здоровья любимому папе желают. Ну а счастье — это любящая семья, которая всегда рядом. Как красиво! А далее на Ретро ФМ Алсу и Скорпионс.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Первые шаги.
8: Первая любовь.
7: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+. Ретро-ФМ.
11: Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: совершенно не все равно, как вы, дорогие слушатели, поете, как вы любите петь и демонстрируете это очень щедро, красиво и со вкусом. Ведь совсем скоро в эфире Retro FM в Фильчте появится игра «Подпевайка», всеми любимая. Я включу маленький отрывок известной песни, его нужно будет допеть. С заданием верно справитесь, получите приз, это сертификат на 3000 рублей, столик на двоих, на вечеринку Retro FM, которая пройдет в ресторане «Максимилианс» 15 мая в пятницу. Начало в 20.00, 18+. Пишите сейчас ваше имя и слово «Подпевайка» в наш бот «Выбери радио» и сыграем с седьмым приславшим заявку. И всем, конечно, пожелаем большой-большой удачи. А далее на Retro FM Скэтмен Джон и Рафаэлла Карра.
1: Фильчита на Retro FM.
2: Делитесь счастьем.

0: «Подпевайка» на «Ретро-ФМ». Слова вспоминайте и подпевайте.
1: Конечно, чтобы забрать замечательный приз, а еще и чтобы настроение стало лучше. И слова вспомним, и споем как следует. И сейчас все это счастье рядом с нашей слушательницей Гульнас. Гульнас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Гульнас, знаем, что вы постоянная слушательница Ретро-ФМ, очень любите нашу радиостанцию. И хочу вас спросить, а вот музыка что больше всего вам дает? Что она вам больше всего дарит?
2: Настроение.
1: Это самое главное, ведь с него мы начинаем, конечно, каждый день, и пусть оно будет у вас всегда отличным, а сейчас, во время игры, еще лучше. Маленький отрывок известной песни готов, вам нужно будет его допеть. С заданием верно справитесь, получите отличный приз, сертификат на 3000 рублей, столик на двоих на вечеринку Ретро-ФМ. Она пройдет совсем скоро, 15 мая в пятницу, в ресторане «Максимилиан», сначала 20:00, 18+. Вы готовы?
2: Готова.
1: Слушаем. Сирень.

0: Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с ней, с Милой, прощаюсь навсегда с Милой или родной.
1: С девушкой, да?
0: Девушка,
1: она же и милая, и родная, так ведь? Поэтому точно победа с вами. Вы большая молодец, Гульнас. Приз вам достается. И кому будут ваши приветы?
0: Ой, передать всем привет, желать всем хорошего настроения, всем хорошего рабочего дня и недели.
1: Спасибо. Вам также от нас ответ милой, прекрасной взаимности. А далее на Ретро-ФМ Bad Boys Blue и Андрей Миронов.
2: Будет спета песня эта. Подпевайка на Ретро-ФМ. Филичита на Ретро-ФМ.
3: Мы желаем счастья всем!

0: А весна – это не только время тепла, это время яркой жизни. И пусть весной будет больше романтики, ведь она делает каждого и красивее, и милее. Оксана Лаврова большой привет передает маме Валерии Егоровне, желает хорошего настроения, поздравляет с выходом на пенсию, желает отдыхать и радоваться жизни. Карина большой привет передает любимому Виталию, желает быстрого рабочего дня. И Галина дарит привет своей внучке Полине, большой привет из Зеленодольска. И ждет в гости всей семьей. А далее на Retro FM Bad Boys Blue.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: встреча с любимыми песнями и яркими душевными приветами прямо сейчас и всегда в эфире Retro FM Филичите. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». И, конечно, радуйте любимых добрыми словами. Ландыш Закирова желает доброго дня. Всем желает теплых, солнечных, майских дней, дождем, солнца. Ильнур Нигматуллин поздравляет дочь Азалию с 35-летием. Желает семейного благополучия и здоровья, добра и мира дому, семье. А далее на Retro FM блюсистом и Кармен.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Retro FM. Счастье для всей страны.

0: Фильчтана РетрофМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. Желаю, чтобы майские дни были наполнены счастьем и любовью.
1: Погода на РетрофМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. RetrofM желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера Средний Кабан с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. Алтын-Яр. ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Здорово!
5: Узнал?
4: Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездах. Жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Вот с утра пораньше там точно никогда не бывает гроз, друзья. А все почему? Да потому что на Ретро-ФМ с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие.

0: Новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саша Светлов и Рита Субботина разбудит любого. Не сомневайтесь и не просыпайте первую смену по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. We'll be right back.

0: Семейное счастье, друзья, это когда человек, которому ты доверяешь, регулярно доказывает, что не зря. Сергей Беликов был у нас в половине четвертого. С новостями на РЭТ-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Голодными не останемся. Россия производит достаточное мясо, рыбы, картофеля, зерна, масла, сахара и других продуктов питания, чтобы обеспечить свои потребности. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. При этом он подчеркнул, страна делится и с другими государствами. Отечественную продукцию покупают более чем 160 стран. Это серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность, отметил вице-премьер. Арестованных за рубежом россиян защитят российские военные. Такой законопроект сегодня одобрила Госдума. Отмечается по действующим нормам. Президент имеет возможность направлять вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предложили установить, что глава государства в том числе может привлекать армейские подразделения и для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов. ЕГЭ с этого года начнется не ранее 1 июня. Это позволит спокойно провести последние звонки в школах. Об этом глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он уточнил, испытания начнутся с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены в 20-х числах июня. Ну а в начале июля будет шанс пересдать один из предметов. Музаев добавил, в этом году ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч выпускников. Сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде не отразится на российских туристах, так как почти все поездки укладываются в 2 недели. Об этом сообщили в АТОР. Там уточнили, сокращение срока направлено на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Ну и напомню, сегодня сообщалось, что власти Таиланда на следующей неделе могут принять решение по уменьшению безвиза с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. В их число входит и Россия. Ну а в Крыму спасли лебедя, которого перекормили хлебом. Птица живет в Симферопольском парке, и все желающие угощали ее сдобой. В результате лебедь не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Пернатому срочно назначили лечение. Специалисты напомнили, птицам противопоказаны хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. Полезной альтернативой могут стать листья салата, тертая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм. И о валюте: на среду доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Детство, друзья, такая штука, которая не возвращается даже за большое вознаграждение. Увы и ах. Уж если оно ушло, значит, навсегда. Поэтому можно поводу, конечно, погрустить, но недолго. Минутки три, как Михаил Боярский, не больше. Потому что дальше нам грустить не даст любимая музыка. Уже совсем скоро у нас Сабрина, ансамбль «Дубы колдуны» и «Pet Shop Boys» в Москве 15.42.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.
3: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-3304.
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Цена действует на выделенный ассортимент. Вечеринка.
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Ну, как говорили мужчины в Советском Союзе, в мире есть всего две вещи, на которые можно смотреть вечно. Причем обе они принадлежат Сабрине. Имелись в виду, конечно, ее клипы, показываемые на центральном телевидении. А вы о чем подумали? 15:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: будет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
3: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина. 12+.
4: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
5: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Интернет-поток RetroFM.com. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: 12+.
9: RetroFM.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди дуэты Рейжа, Данута и песни из бриллиантовой руки.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при

волшебную, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: Ведь проанализировать движет либо любовь, либо ее нехватка. И, как мне кажется, первый вариант намного лучше второго. Про любовь, как всегда, реки и повери на Ретро-ФМ в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт Бакара, группа А-Студио и Джо Кокер.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают. Это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоми». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ОО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила!
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
16: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
17: Я капитан полиции.
18: А я чудак.
13: Новые серии.
19: И вот тут...
12: Что?
19: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
19: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18.10.
20: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
19: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
21: Квартиру

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.
4: Ретро-ФМ.

0: Ученые выяснили, друзья, что тело, находящееся в покое, стремится слушать свою любимую музыку. Ну, музыку ретро-ФМ, само собой. Стремимся. И вообще, пора уже заканчивать с работой. В Москве 5:30. С новостями на ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Арабскими Эмиратами. Сам документ подписан в Минске в июне прошлого года. Он устанавливает преференциальный режим торговли для более чем 85% товаров. Таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены. Соглашение также развивает сотрудничество в сферах таможни, электронной торговли, транспорта, логистики и информационных технологий. Это позволит бизнесу на выгодных условиях наращивать взаимные поставки, а для граждан стран пятерки расширит ассортимент продуктов. В Кремле назвали неизбежно сложные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стороны могут спокойно заняться диалогом, но он потребует учета множества деталей. Он также подчеркнул, что Москва и Киев смогут перейти к мирному диалогу на определенных условиях. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял о готовности завершить конфликт миром на основе предложений Москвы 2024 года. МВД предложила изменить сроки действия иностранных водительских прав для российских граждан. Согласно поправкам, права будут признаваться недействительными в России по истечении 1 года с даты регистрации по месту жительства за рубежом. Сейчас отсчет идет с момента первого въезда в страну после получения иностранного удостоверения. Законопроект разработан в целях соблюдения прав граждан, постоянно проживающих в другом государстве, и проходит процедуру общественного обсуждения. 9-классников обяжут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 28 года. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что Федеральный институт педагогических измерений уже работает над моделью проведения экзамена, который обсудит с учителями и экспертами. Также в этом году продолжится эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. 9-классники смогут сдавать только обязательные предметы ОГЭ для поступления в колледжи и техникумы. В этом году к проекту присоединится еще 9 регионов. Опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин. Это заметно больше, чем детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг, неприятный запах, неряшливость и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. Любовь с первого взгляда случается не всегда. Половина женщин понимает степень симпатии сразу, а половина признаются, что интерес приходит постепенно. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, как говорится, велик и могуч русский язык, друзья. А рифма на слово «звезда» все равно лезет в голову одна и та же. Правильно догадались? Simply Red, настоящие звезды. Ну, это, собственно, о звездах и суперзвездах. Теперь по субботам мы будем узнавать еще больше в программе «Ю». С часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Динмухаметова от Наклонной до Завойского. И по проспекту Амирхана от проспекта Имашева до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
9: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
10: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич. Профсоюзная улица, 10/14. Приходи. Здесь ты дома. 18+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Это плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Как сказал один поэт, чем больше женщину мы любим, тем больше женщина она. Мужчины, любим женщин, поем о них, собственно, как Рик Эсли, который пел в 16, что-то я засомневался, но нет, 16:56, столица, меня зовут Антон Веселов, всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: любимой музыкой Retro FM. Друзья, в Москве 17 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Кайли Миноук, Владимир Высоцкий и Пола Абдул. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Всеинструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Не обещайте деве умной любови вечной на земле. Ну, все равно не поверит, она же умная. Умная, красивая, да еще и голосистая. Все это про нее. Кали Миноук была у нас только что.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Как сообщает РИА Новости, запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра. Сами испытания в 10. Для допуска нужен паспорт. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода, перекус. Рассадка строго по списку. Под полным запретом телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. Жителей Татарстана в конце месяца ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Курбан-байрама. Нерабочим днем станет среда, 27 мая. Рабочий день накануне, 26 мая, будет сокращенным. Курбан-байрам – один из главных праздников у мусульман, знаменующий окончание хаджа. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама и длится 3 дня, пишет «Московский комсомолец». В Казани с 12 по 17 мая по ряду улиц ограничат движение и парковку транспорта, включая средства индивидуальной мобильности курьерских служб. Это связано с проведением форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Участие в форуме подтвердили представители 103 стран. Организаторы ожидают более 10 тысяч участников. Движение ограничат в центре Казани, а также по улицам Бичурина, Козина, Лесговта, пишет портал мэрии Казани. В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Райский сад. Искусство российского ислама. Современное искусство и исторические экспонаты». Она будет работать до 29 сентября. Исторические экспонаты предоставят Национальный музей Республики Татарстан, Музей Востока, фонд «Марджани». В экспозиции будут представлены объекты и работы современных художников из Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма. Концепция выставки основана на эмоциональном восприятии садов и их месте в мусульманской культуре. От символа рая до социальных связей, пишет Минкульт Татарстана. Древние рукописи и альбомы сопровождаются аудиорассказами и световыми инсталляциями, флористическими композициями. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я помню, в те времена, друзья, когда телевизоры были большими, а печень маленькой, такие конфеты были караком. Они, наверное, и сейчас есть. Но уже, конечно, совершенно не те сейчас эти конфеты. Это группа «Круг» на Ретро-ФМ. Ну, а уже совсем скоро у нас «Фэнси», Виктор Салтыков и дуэт «Якида» в Москве 17:42.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Садыкова от Сайдашева до Тукая. Также по улице Родина от Ролеева до проспекта Победы. И по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
6: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитости на эрудицию.
6: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
6: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
6: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Послушай женщину и скажи, как хорошо она выглядит. Именно таким правилом руководствуется по жизни Фенти. Ну вот сейчас он спел нам об огне любви. 17:56, столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Цена действует на выделенный ассортимент.
9: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
11: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

Конечно, ничто так не бодрит с утра, как осознание того, что ты проспал. Но есть и другие варианты взбодриться. Например, первая смена на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры.

0: с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлова и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: кальцоны по апатии и плохому настроению. Вот под таким лозунгом выступили у нас Рики и Повери. В моем случае, по крайней мере, кажется, они справляются.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 11 мая вступило в силу межправительственное соглашение, позволяющее гражданам России совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления виз, пишет ТАСС. Россияне могут въезжать и находиться на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение одного календарного года. Безвизовый порядок не распространяется на поездки с целью работы, учебы, проживания, а также для совершения хаджа. В Татарстане утвердили план мероприятий по реализации демографической политики. Они направлены на проведение диспансеризации граждан репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. Для подростков 15-17 лет предусмотрены профилактические осмотры, направленные на сохранение репродуктивной функции. Для детей из многодетных семей ведут единые дни медосмотров, пишет «Московский комсомолец». С 12 по 17 мая в Казани проходит международный экономический форум «Россия-Исламский мир. Казан-форум». Основной площадкой форума стал МВЦ «Казань-экспо». Одним из крупнейших направлений форума остается халяль-индустрия. На территории МВЦ «Казань-экспо» развернули несколько международных выставок. С 14 по 16 мая на стенах Казанского Кремля пройдет масштабное мультимедийное шоу, пишет портал мэрии Казани. С 14 по 16 мая в рамках официального открытия года «Казань – культурная столица исламского мира» и Международного экономического форума «Россия – исламский мир. Казань-форум» состоится масштабный мультимедийный проект новостной платформы. На стенах Казанского Кремля запустят новостную бегущую строку протяженностью 480 метров от Безымянной до Спасской башни. Бегущая строка будет транслировать актуальную информацию о ходе форума, ключевых событиях деловой программы, комментарии экспертов и новости площадки. Акционное шоу объединит визуальные образы, вдохновленные национальной культурой и историческим наследием республики, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

за дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мертв

Да и пришло, да и сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как...

0: Но благодаря Мурату Насырову мы узнали, куда хотят эти латиноамериканские мальчики и девочки. Карапичо и Тик-Тик-Так. Собственно, так называется эта композиция, которая только что прозвучала на Ретро FM. А уже совсем скоро у нас Бонни Тайлер, Александр Барыкин и Демис Русос в Москве 18:41.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавали суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: Пробки на дорогах.
4: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Также по улице Восстания от Бакалейной до Бондаренко. И по Островскому от Университетской до Назарбаева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
7: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Татары не знают слова «назад». Только «алга». Только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день ровно в 21:00.

0: в поисках своего героя Бонни Тайлер на Ретро-ФМ, друзья. Ну, а героем нашего эфира в ближайшие часы будет Олег Орлов. Встречайте его буквально через несколько минут, друзья. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. В Москве 18:56. Всем отличного вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

Всем, кто уже собирается в дорогу, может, планирует летний отпуск или едет домой с работы по желанию добраться без приключений. Хотя, с другой стороны, приключения в жизни — это так интригующе. Некоторых даже воодушевляет сорваться с работы пораньше, особенно если добираться до дома далеко. Валерий Леонтьев с нами на Retro FM в 19:16 по московскому времени. Далее Юрий Антонов, Atomic Kitten и Пати Райан в нашем вечернем эфире. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!

0: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
2: Знаешь, сколько раз я

0: такое слышала в этой жизни.
1: Да, да, да. Ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше. Да, да, да.
0: Нейрохит! Только свистни, он появится. Нейрохит!
2: Ну-ка, от винта! По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила!
16: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
18: Следственный комитет.
16: Ни одной зацепки.
19: Что само по себе подозрительно.
15: Да.
16: И два капитана.
1: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
16: Новые серии.
6: И вот тут...
15: Что?
6: Что-то произошло.
16: Вечерний детектив.
6: Свежий.
16: В четверг и пятницу. 18:10.
6: Отлично.
16: На канале ТВ-центр.
6: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.

0: Музыкальный привет всем, кто считает, что хороший отдых – это необходимость, а море – лучшая цель для этого. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Половина восьмого вечера в Москве. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума приняла законопроект об упрощении оформления пьяных водителей. Теперь инспекторам не обязательно составлять отдельные протоколы об отстранении от управления и задержании транспортного средства. Достаточно сделать отметку в других документах. Сейчас при выявлении нетрезвого водителя требуется оформить до 5 бумаг. На это уходит около 5 минут, что в год составляет более 33 тысяч рабочих часов. В статистике за 2024 год за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования было возбуждено 403,5 тысячи дел. Правительство утвердило концепцию развития беспилотных грузоперевозок. К 35 году доля таких грузовиков в грузообороте может составить около 19%. Парк высокоавтоматизированной техники планируется увеличить почти до 57 тысяч машин. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Уже через два года на российских дорогах сможет появиться техника, способная передвигаться без человека в кабине. Эксперимент с беспилотными грузовиками будет расширен на многие федеральные трассы. В Бордо на круизном лайнере удерживают более 1700 человек. На борту находятся 1233 пассажира, в основном британцы и ирландцы, и 514 членов экипажа. Около 50 человек имеют симптомы желудочно-кишечного расстройства. Первичные анализы исключили норовирус, но в университетской больнице проводятся дальнейшие исследования. После Бордо лайнер должен был следовать в Испанию, но пока что остается в Бордо. Доля премиальных брендов на рынке легковых шин в России достигла 24% и растет третий год подряд. В офлайн-рознице и традиционных онлайн-магазинах этот показатель еще выше 27%. Уход из зарубежных производителей освободил целый сегмент. В 2021 году доля премиума составляла 28%, причем 25% в этой категории занимали бренды, которые затем покинули рынок. При этом производство легковых шин в первом квартале сократилось на 23% до 6,5 миллионов штук. В Великобритании защитники природы открыли брачное агентство для сонь. Речь не о женском имени или любителях поспать, речь о грызунах. Сотрудники фонда ведут племенную книгу грызунов с датами, местами рождения и родословной, чтобы подбирать идеальные пары для продолжения рода. Это необходимо для генетического разнообразия. С 2000 года численность сонь в Британии сократилась на 70% из-за уничтожения среды обитания и изменений климата. В этом году планируют выпустить в лес 37 зверьков, родившихся в прошлом году. И расскажу о курсах валют. Уже на завтра доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Игорь Саруханов и группа «Круг» с одной стороны заставляют невольно оглянуться назад, а с другой призывают с оптимизмом вглядываться вперед. Что там ждет впереди? А там, конечно же, все самое лучшее. Особенно для тех, кто собирается отправиться в очередной круиз «Ретро-ФМ». 15 победителей нашей радиоигры стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранде». Через 2 с небольшим месяца они отправятся из Сочи в путешествие мечты по Черному и Средиземному морям в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», а также любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Напомню, что в этом году участники нашего круиза смогут посетить острова Греции, Родос, Миконос и Санторини. Вся информация о предстоящем путешествии на нашем сайте retrofm.ru и в наших и на наших страницах в социальных сетях. Заглядывайте, друзья.
1: Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем: да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
7: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.
13: Ретро

0: Петь или не петь, лететь на свет или отсиживаться в темноте. До лучших времен жизнь ставит перед нами много вопросов, и лишь поначалу некоторые из них кажутся неразрешимыми. А в том, чтобы любая проблема благополучно разрешилась, нам помогают любимые песни. Уверен, этот хит группы «Европа», прозвучавший только что на Ретро-ФМ, не исключение. Продолжим уже скоро. 19:56. В столице меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман» по рассказам Ивана Бунина. 12+.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Цена действует на выделенный ассортимент.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.
9: Ретро-ФМ.

Песня, которая в некоторой степени может поднять аппетит. Что-то там про торт, про вкусный пирог. Единственное, что смущает, это просьба героя музыкальной истории мелко нарезать его. Вот это чувство мелко нарезанности, которое иногда ощущается после тяжелого трудового дня, оно как-то напрягает. И уверен, это совсем не то, что хочется нам с вами ощущать. А вот что нам, многим любителям хорошей музыки, надо, так это больше интересная информация о том, как

зажигали звезды, как создавались их лучшие хиты. Специально для вас на Ретро FM программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро FM с часу до двух дня. Не пропустите!

0: Знаменитый хит под названием «Smoke on the Water». Группа Deep Purple устроила небольшую домовую завесу у нас на Retro FM. Думаю, некоторым после этого сразу вспомнились майские шашлыки на даче. Половина девятого в Москве. Помним мы про новости. Информационную картину этой среды нам обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области. Вячеслав Гладков ушел по собственному желанию. В Рио назначен Александр Шуваев, ранее занимавший пост вице-губернатора Иркутской области. По данным источников, Вячеслав Гладков сам хотел покинуть пост, так как устал руководить приграничным регионом. Претензий к его рейтингам нет, но есть другие вопросы, сказал президент. В Кремле президент также провел рабочую встречу с новым временно исполняющим обязанности. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка и литературы. Документ появился по итогам первого Петербургского международного филологического форума, который стартовал сегодня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что резолюцию направит зарубежным партнерам, открыто заявляя всему миру, русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога. Изучение и поддержка русского языка – безусловный приоритет российского образования. Долги за электроэнергию в России резко выросли. В первом квартале задолженность увеличилась на 14,4% до 474,5 миллиардов рублей. 21% долгов приходится на Центральный федеральный округ, 17% на Приволжский и 16% на Северокавказский. Ранее вице-премьер Александр Новак призвал решить проблему массовых неплатежей на Северном Кавказе. 5 лет назад регион отвечал за половину задолженности в стране, но из-за общего роста долгов его доля снизилась. Госдума приняла в первом чтении законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по делам о приватизации. Если приватизация была проведена с нарушениями, но прошло более 10 лет, суд откажет в иске об истребовании имущества. Норма не затронет антикоррупционные дела, изъятия по антитеррористическому законодательству и споры о нарушениях правил иностранных инвестиций. Как отметили в Минэкономразвитии, это даст сигнал о гарантиях собственности тем, кто долгие годы инвестировал в предприятие. Немецкий турист отсудил почти 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Все дело происходило на греческом острове Кос. Яблоком раздора стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевку более 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других гостей. Суд Ганновера признал турпакет дефектным и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, оператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным и не перекладывать решение споров на отдыхающих. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 34 копейки. Евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не знаю, как вам, друзья, по мне так всегда приятно плясать под всякие бамбы, самбы, мамбы, карамбы. Идут на ура на любой вечеринке, особенно когда танцпол уже хорошенько разогрет. Чем мы, собственно, с вами занимаемся? Разогреваем наш танцпол. Учитывая, что вечеринка RetroFM стартует в нашем эфире минут через 18. Это Лубега. До конца часа нам еще споют Саваш, Битлз и Женя Белоусов.
1: Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35.
8: Реклама ООО «Суварснань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: Да, друзья, к сожалению, иногда нам приходится говорить кому-то «гудбай», «прощай». Уж лучше пусть останутся хорошие воспоминания, чем продолжаются плохие отношения. Продолжим наслаждаться отличной музыкой, что звучит на Ретро FM, далее уже танцевальной музыкой. В Москве без 5:09, а это значит, что совсем скоро стартует вечеринка Ретро FM. С 21:00 до полуночи будем танцевать под диско-хиты в неповторимом миксе. Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и с вами не прощаюсь.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

Вечеринка RetroFM.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Любовь – это когда тебя ни с кем не сравнивают, потому что знают, что лучше тебя попросту нет. Собственно, об этом же и поет Тина Тернер. А мы танцуем под ее самый известный хит здесь, на вечеринке Retro FM. Далее Шура и Ингрид придадут нам хорошего танцевального ускорения в столице 21.17. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Чувствуете, друзья, как повеяло настоящим летом? Послушаешь иную песню, так сразу захочешь путешествовать. Вот, к примеру, на родине у Таркана, чей музыкальный хит звучит в 21:42 по Москве, уже практически все условия созданы для пляжного отдыха. Осталось только морю и еще немного прогреться. Впрочем, время у него еще есть, как и у нас, подкопить на летний отпуск. А пока продолжим мечтать о нем здесь, на вечеринке Ретро-ФМ. Не расходимся, друзья!

0: Вот так бывает и этак, и по-всякому. Так наша жизнь устроена. Без сюрпризов порой не обходится. Единственное пожелание, чтобы почаще радовала она нас все-таки сюрпризами приятными. Русский размер на вечеринке Ретро-ФМ. 21:56 столицы. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акции и скидки для оплаты наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах Корт Оптика.
7: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Цена действует на выделенный ассортимент.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: сентябрь, которому посвятила свою песню группа «Земля, ветер, огонь». Конечно, неплохой месяц, но с грустным привкусом ушедшего лета. По сравнению с ним, май, в котором мы с вами живем прямо сейчас, куда лучше и оптимистичнее, по крайней мере, для тех, кто ждет жаркого лета, как из печки пирога. А оно уже скоро, друзья. 22:15, время московское, на календаре 13 мая, а на танцполе вечеринки Ретро-ФМ далее жарче будет благодаря лучшим танцевальным хитам Валерии и Дарио Джи. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
4: 12+.

0: Как известно, мужчины бывают двух типов. Поверхностно холостые и глубоко женатые. Но иногда они все-таки перебегают из одного лагеря в другой. И знаете, кто в этом виноват? Ну, в большинстве случаев, конечно же, женщины. По крайней мере, так считает большинство самих мужчин. Женщины, естественно, имеют свою точку зрения. В том числе и девушки из высшего общества, в одной из которых посвятила свою песню группа «Лайтбэк» 22.42. Время московская, вечеринка ретро-фм продолжается. Отличного танцевального настроения вам, друзья!
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.

0: том, как это хорошо и правильно влюбляться. И о том, как здорово, если этот процесс будет происходить посреди ночи. Дуэт из Германии Jam & Spoon на вечеринке ретро. Приветствую всех, кто уже влюблен в хорошую музыку и в хороший танец. 22.55 столицы, меня зовут Олег Орлов. Продолжим танцевать уже в следующем часе. Вы с нами, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертно. Подробности в автосалоне.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 26 мая. КСК «Уникс». Игорь Петренко, Дмитрий Исаев, Петр Красилов в спектакле «Осенний роман». По рассказам Ивана Бунина.
5: 12+.
11: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Британская группа Buggles с музыкальной историей о том, как видео погубило звезду радиоэфира. С грустной историей, в общем-то, о певце, песни которого исполнялись на радио, и карьера которого с появлением телевидения оборвалась слишком рано. Может быть, лицом не вышел. Зато сейчас многие, очень даже вышедшие лицом звезды после гипотетического ухода из нашей жизни телевидения и интернета, могли бы очень быстро угаснуть в радиоэфире. 23:40. Это, кстати, не касается Дженнифер Лопес и группы Boney M, под чьи хиты мы с удовольствием потанцуем далее на вечеринке Retro FM.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Спор о том, что раньше снег был белее, и трава зеленее, и солнце светило ярче, идут уже давно. Уж в начале 80-х об этом точно спорили, чему свидетельство эта песня дуэта Maywood, что венчает нашу сегодняшнюю вечеринку Ретро-ФМ. 23.56 в столице. Новый день вместе с вами встретит через несколько минут Дмитрий Майоров. Ну а я, Олег Орлов, начинаю готовиться к следующей вечеринке. Прощаюсь. До завтра. Пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Тонаргия города.
6: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Дуня-Дуняша, с нами далее. До поры до времени будет не заодно на ретро-ФМ, но расстраиваться, конечно, нечему. Ее некое музыкальное отсутствие компенсируют другие большие громкие артисты, имена. На подходе уже Бонни, Мальбан, Рамина Пауэр, Дженнифер Лопес и команда Блэк. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем салют и здрасте. В столице 18 минут первых.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Даже если билета, образно говоря, на очередное геомагнитное представление у нас нет, без этакого геомагнитного шоу мы все равно не останемся. Судя по новостям, мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже завтра, в пятницу. Если что, предупредил, метеозависим, приготовиться. В столице 0 часов 42 минуты, буквально мгновение, услышим с вами здесь, на Ретро-ФМ, группу Стаса Намина и Наталья Имбруля также впереди.
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Один из самых известных хитов 80-х немецких коллективных ребят, девчат. Зарабески прямо сейчас на Retro FM. Песня стала символом эпохи диско. В танце или как пойдет, но главное, музыкально нарядно, хитово. Продолжаем продвигаться далее. В столице 0 часов 56 минут.

0: на самом-то деле, на которой нам на самом-то деле все равно. Изначально эта история высмеивала стремление небогатой части населения в подражающей элите, живя не по карману, но со временем, переживя несколько переосмыслений, песня превратилась в воду гламура. Песня за песней, музыкальное настроение за настроением, так проводим время вместе на Ретро FM. В столице час 17 минут, скоро услышим Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Не знаю, как сейчас, когда на музыкальных просторах, чартах и топах больше на слуху и на виду корейские бойсбенды, но все же когда-то они, Backstreet Boys, были самые коммерчески успешные, самые продаваемые мульчуковой мужицкой группой в истории музыки. Ребят в свое время обошли по популярности и своего вечного соперника команду NSYNC. Даже с вами на RetroFM как-то далее не обойдут, не пройдут мимо нас Демис Русес и Виктор Салтыков. Скоро их услышим. Столица, час 42 минуты.
1: RetroFM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на RetroFM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

На Ретро-ФМ визитная карточка Эрика Эстли. С 87-го года вроде он обещает никогда не бросать, не подводить, не причинять боль любимым нам. Вроде справляется. Не соврал. Впереди немало других музыкальных легенд на Ретро-ФМ. Не верьте на слово, проверяйте это лично. В столице час 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Некоторые считают, что ни к чему хорошему развитие искусственного интеллекта не приведет. Ну, возможно. Пока же нам доступно немало интересного контента. Англоязычная версия этой истории «Ласкового мая» вышла и получилась очень даже достойная. Она все еще в мировом топе самых разыскиваемых треков. Ну а в столице 2 часа 17 минут. Скоро услышим на Retro FM Сандру, ATC и Мэй. Вот они впереди.

0: Любовь — это пламя, в котором сгорает все старое, человек рождается заново в новом свете. Такие мысли у Фэнси здесь на RetroFM. И с одной стороны, большие чувства способствуют каким-то изменениям. С другой стороны, бывает же и точка в отношениях, поставленная комментарием в стиле «Ты так изменился, ты не тот, кого я полюбила». Возможно, конечно, мне нужно меньше смотреть всякие мыльные оперы. В реальности никто так не говорит. Разговоры разговорами, а Роксет, что по расписанию, скоро услышим шведов на RetroFM. Они впереди, в столице 2 часа 43 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких

Превосходная работа. «Профессионал» — лишь один из более чем 400 фильмов и сериалов, в котором Морриконе создавал саундтреки, став одним из самых плодовитых композиторов в истории кино. Помним, в столице 2 часа 55 минут. Впереди на Ретро-ФМ немало музыкальных легенд.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.